0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Пилот.
3: Пилот.
4: Слушайте «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: рекламу.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то косточки перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня 8 сентября, плюс 15 градусов сейчас в городе. И последний жаркий день будет.
1: Ну, жаркий я бы не сказал,
2: ну,
1: теплый, хороший.
2: Ну, пока не жарко, но красивый рассвет. Сегодня солнце будет плюс 25, в общем.
1: И что касается вот сезонов уличных вот этих вот. Конечно,
0: прогулок.
1: Сейчас у всех вот эта шкура играет, надо все это делать, надо все успеть.
2: Шкура.
1: У меня вчера во дворе чувак собирал все. Я говорю, все, вот сейчас на дачу еду, потом в октябре я буду консервировать ее, там и так далее. Я думаю, ой.
3: Если что, он собирал какой-то садовый инвентарь или что?
1: Ну, всякие там вещи, какие-то сумки, я не знаю, какие-то котомки, еще что-то. Потом, я чувствую, оттуда повезут эти всякие газонокосилки, для которых вон бегали
3: все
1: заправляться.
3: Прям такие дачи.
2: Надо дачу консервировать.
0: Я вот сейчас ехала по Космонавтов, газпромовская заправка, которая перед мостом в сторону вокзала. Слушайте, пробочка прям небольшущая.
1: Но мы уже вчера объясняли людям, что да, сейчас как бы идет большой завоз топлива в регион. Правда, не везде все так радужно. Вот я был на трассе в сторону севера области. И вчера разговаривал с ребятами, которые оттуда же вернулись. Пока там дефицит. Mm-hmm. И прям на некоторых заправочных станциях люди стоят часами.
3: В области, особенно в небольших городах, буквально одна-две заправки, где на город, там-то они, конечно, прикуривают.
1: Ну, и очень надеюсь, что ситуация вся исправится. Мы уже который раз это говорим, там, в 7 утра. Но все же, держим пальцы. Вам, друзья, желаем доброго утра. Просыпайтесь, катапульта будет здесь до 11 утра.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Эко-глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
11: УК Simaland. Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122. 660-002-36-93.
12: Мам, смотри, что могу!
13: Лето как будто и не заканчивалось.
14: Завтра снова в Лим-Попо.
13: С такими скидками хоть каждый день.
15: Позитив не за горами.
16: А на горках!
15: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
18: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
19: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
11: Лос-Маркет.
17: Гарантия не на словах, а на деле.
19: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-74-1, 16+.
12: В Монетке качество на высоте. Печенье-орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Ой, Лина.
2: Еще позлись, пожалуйста. Ты так даже симпатичнее.
1: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сейчас о некоторых событиях культурных в нашем городе. С 10 по 20 сентября в нашем городе пройдет фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Weekend». В Ельцин-центре в кинозале будут показывать фильмы о Дэвиде Боуи, Кэнни Уэсте, будь он меладен, уже приедет, нет, Джорджо Армани, твиги, брутализме, музыке и разных других направлениях современной музыки. И плюс еще будет спецпрограмма всегда перед каждым показом, причем фильмы будут на иностранном языке. Допустим, про Джорджо Армани на итальянском, сколько я поняла, ну, это итальянский.
5: А где Юрий Лоза? Где мистер Кредо?
4: Ну,
6: требуем наших тоже. Кредо же вроде выступал уже.
5: Нет, ну,
4: я говорю сейчас
5: 19-20.
4: Про... Да, будет 19-20, это на следующей неделе. А это вот будут паблик-токи, будет даже совместная пробежка и фестивальная вечеринка. Вот, например, 11 сентября будет показ фильма про твиги, ну и разговор о том, как первая супермодель вот это повлияла на представление о красоте, женской свободе, вот это худышка вообще. А 12 сентября беговой клуб «Шуран», они организуют утреннюю пробежку по городу, видимо, очень модную пробежку, какую-то стиляжную пробежку. А вечером того же дня в баре «Вечно молодой» пройдет вечеринка, посвященная музыке, культурному влиянию Кэнни Уэста. Опять его приедешь, доставать сервиз, не доставать сервиз.
6: Да не приедет он, что уж, расслабились все.
4: Так не расслабились. Мы не напрягались, честно говоря, мы не собирались.
5: Напряглись, видимо, перекупы, которые набрали билеты, сейчас не могут продать.
4: Вот они и напрягаются. Значит, 8 сентября, это сегодня, в библиотеке на Антона Валика, 12, вечером будет пешеходная экскурсия, называется «Индустриальная прогулка по Екатеринбургу» для тех, кто хочет посмотреть на знакомый центр города по-новому. Обычно идут там, где вот эта экскурсия, где кипела заводская жизнь, узнают, как железо и медь повлияли на судьбу уральцев, ну, собственно, очень сильно повлияли. Сегодня в 18:30 начало, участие по регистрации обязательно. И еще сегодня в театре драмы спектакль «Я наконец-то всем доволен». Сегодня и завтра Коля Ротов работает в этом спектакле, потому что он посвящен нашему уральскому рок-клубу.
5: Вот, Коля, не дай бог ты чем-то будешь недоволен на этом спектакле, сразу единицу поставим.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама.
14: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
15: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
16: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
18: Турбо-картинг-шоу!
11: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
10: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
19: Акция до 30 сентября 2026 года.
20: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
21: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
22: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
23: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
24: Катапульта!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182» литера. И на посту, Санек, как там? Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, кое-где уже подкапливается народ, например, на восточной со стороны парка перед Декабристов и по старому Сибирскому тракту от этого же перекрытия. Перекрестка ближе к Калине, там под Калиной же сужение, поэтому вот заранее сразу предупреждаю тех, кто заезжает в город уже по Космонавтов, есть затруднения в направлении Уралмаша. Если ехать из Пышмы, затруднено движение на Бакинских Комиссаров в районе Кировградской, Калининой, все это в направлении Уральских Рабочих и Победы. И встал выезд с Эльмаша. Шевская резко нагрузилась перед фронтовых бригад. Пока что первый километр Космонавтов, вокзал, ну, не сильно перегружены, но вот в левом ряду по Челюскинцев есть затруднения. И на фронтовых бригад в районе Космонавтов тоже. Еще один кусок, который резко встал из-за ДТП в районе Готвальда, это целиком улица Халтурина со стороны Карнавала и улицы Технической. Вот там прямо печаль-тоска. Люди пишут, долго придется стоять. Затруднения на широкой речке здесь у нас перед Тенистой. Сложности в районе Репина, где Радуга, там переезд этот, будь он не ладен. А так, в целом, пока более-менее норм, выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33. Телефон 328-400. Напомню, мы обсуждаем автомобили, различные автомобильные вопросы и конкретные машины тоже. 237-104. Набирайте наш номер. Вот только что кто-то звонил, сорвался. Перенаберите еще раз. Оставайтесь в зоне действия сети и делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. Будем ждать. Напомню, что сейчас в ранние утренние часы трафик стал плотнее, и люди повезли детей в школу, поэтому в любом случае выезжаем пораньше. Будем внимательны. Алло.
3: Алло, Сань, привет.
2: Да, привет.
3: Слушай, такой вопрос. Сейчас проблемки с бензином. Хотелось бы узнать твое мнение. Chery Tiggo 7 Pro, там какой-то там гибрид, короче.
2: Ну, мы разговариваем с людьми, которые владеют. У нас есть один из слушателей, который постоянно рассказывает о своем гибриде черевском. Все у него хорошо, пока все приятно. Но, смотри, есть один нюанс. Владение гибридом или электричкой хороши тогда, когда у тебя есть либо своя инфраструктура, либо возможность там тратить время на общественной инфраструктуре, не сильно развитой в нашем городе, пользоваться и заряжать машину. Да, в режиме электрички гибрид в городских условиях вещь вообще кайфовая. У меня есть товарищ, который последний раз свой гибрид, ну, у него, правда, там Ли-9, но он в него последний раз бензин заправлял в феврале. То есть он заправил его, и что-то он там у него плещется так вот. То есть как бы человек заряжает дома, человек заряжает на работе. Если у тебя есть такая вот тема, пожалуйста. Если у тебя жилой комплекс, в котором уже нельзя устанавливать зарядки в подземном паркинге, нет общественной рядом или там около работы и так далее. Ну, такое себе удовольствие, честно. Многие, кто вот экспресс-зарядками пользуется, тоже уже, особенно из первых поколений купленных из Китая машин, уже начинают потихонечку жаловаться на то, что батареи проседают от температурных режимов. Сейчас придет зима, жалоб будет еще больше. А что, ты дослушал? Спасибо. Да, следующий звонок примем. 237-104. Чем короче, гибрид хорош, но как вот определенный инструмент при вот тех условиях, которые я сказал. Алло.
4: Алло, добрый день.
2: Добрый.
4: Подскажите, пожалуйста, хотел поменять BMW X3 на что-нибудь посвежее. X3 13-го года.
2: Какой нас Европа интересует или Япония? Кто в производстве это интересует?
4: Желательно бы Европу.
2: Понятно. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу о покупке вторичного и даже первичного транспорта. Сейчас в основном все идет с Азии. То есть туда, да, есть отличия в комплектациях. Ну, там даже, кстати, есть интересные вещи. Вон мы тут человеку привезли, знакомый просто, Audi Q5, притом в предыдущем кузове, но она новехонько, в S-лайновом обвесе, там все прям, ну, огонь машина. Денег, правда, стоит так приличненько. Вот. Вариант интересует, дизельный или бензиновый?
4: Да, не-не, бензин. Дизель что-то пока нет.
2: Ну вот, сейчас-то видишь, как бы предыдущий слушатель по поводу топлива заикнулся. Сейчас дизель на самом деле рулит, особенно если тебе надо куда-нибудь по трассе ехать. Но, опять же, в перспективе, что у тебя там не должно быть мочевины, скорее всего, это будет что-то такое постарше. И второе, надо везде всегда контролировать качество топлива, пользоваться всякими присадками и прочей радостью. Но бензин в данном случае, я бы, наверное, тогда смотрел платформу у тех же Audi. Да, почему? Потому что интересна схема полного привода. И вариаций много. И по расходу интереснее, чем у многих. Ну, а проблемы плюс-минус одинаковые. Ни там супернадежности нет. Поэтому, если мы берем на 3-4 года покататься, ну, какой-нибудь вариант типа там вот Q5 и старше, пожалуйста. Но бюджет, опять же, вопрос там 4-5 миллионов рублей в более-менее свежих вариантах.
4: Ну, услышал, спасибо.
2: Спасибо большое, удачи. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Вы можете свой вопрос озвучить, а можете добавить что-то к нашему обсуждению. Алло. Доброе утро, кто там? Алло. Да, вы в эфире, говорите.
5: Хотел бы вот поделиться по поводу дизеля.
2: Угу.
5: Вот шестой год езжу на дизеле, когда его приобретал, Друзья на меня смотрели, как будто я человек неумный. Ну, езжу вот 6 лет, проблем никаких. Ну, Kia Sportage, 2 литра. Как бы много нареканий от всех слышал, ничего не ломалось. Вот за 6 лет.
2: А пробег сейчас какой? Ничего.
5: А пробег вот сейчас вот еду 431-700.
2: Нормально.
5: Вот.
2: Ну, если по топливному оборудованию пока не было вопросов, я вас поздравляю. Действительно, хороший пробег для такого автомобиля. Потому что чаще всего вопросы были уже там по Санта-Фешкам дизельным. И там 2.2, который. И именно по топливному оборудованию с определенным сроком там эксплуатации и пробегом. К сожалению, ремонты не дешевые. Но опять же, давайте вот мы этот вопрос приземлим. Бензин не ехал изначально. Дизель едет хотя бы, да, и вот сейчас нет проблем там с заправкой. Да, стоимость, вот для меня лично покупка дизельного автомобиля в свое время, когда я выбирал там, допустим, такую машину, она отвалилась, потому что у меня был до этого дизельный автомобиль, но он не окупался при моих пробегах, и стоимость дизельного топлива, которое подскочило в тот момент, меня не сильно порадовало. Но если у вас пробеги, тем более трассовые, тем более сейчас, дизель реально прущая тема. Потому что мы вот на дизеле ездили на север области, нигде бензина нет. Народ стоит в лютых очередях, дизель есть везде. Но опять же, давай
5: расход у меня 7,1 по трассе.
2: Да, я понимаю, у меня сейчас тоже расход там 8 литров по трассе, понимаешь? Ну просто проблема в том, что это бензиновый вариант. Просто тут фишка немножко в другом. Тяга, там, возможность заправиться где-то, еще чего-то. Да, сейчас много обсуждений. Дизельные варианты, кстати, на вторичке расхватали, более-менее хорошие. Минус только в том, что вот если ты словил где-то некачественное топливо, все, там можно прямо прикурить на всю систему. Но если ты уже 400 тысяч откатал на машине, ну, она уже давным-давно себя купила. Спасибо тебе за статистику и удачи дальше. Надеюсь, машина тоже будет продолжать радовать. Вам спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
14: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Свет, свет!

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:43 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели. Мы ждем вашего звонка. Мы для вас приготовили модный вопрос о мужской моде. Вот, так что, если вы разбираетесь, звоните 237-104, выбирайте правильный ответ и получайте ценный приз.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» П. Климович Игорь Сергеевич. Так, звонок есть. Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Сергей.
3: Серега, здорово. У тебя есть галстук?
4: Галстука нет.
5: Это удавка.
6: А что есть у тебя?
5: Какая-то, да?
4: Да.
3: Ну, костюм-то есть вообще, не?
4: Ну, костюм, конечно.
3: А как так? Костюм есть, галстук, конечно.
2: Может, бабочка есть, кстати.
4: Да,
2: вот.
4: Бабочка.
3: Что, серьезно? Бабочка есть, галстука нет?
4: Да.
6: И Джеймс Бонд или кто-то?
3: Не, это как бы, это удивительная вещь, дорогой. Ну, ладно, давай поиграем с тобой. У нас для тебя вопрос. Широкий мужской галстук.
5: Серега.
6: Это все потому, что галстука нету.
3: Ну, ты, да.
6: Там виноват.
2: Сорвался, зал.
3: Ладно, следующий звонок примем. 237-104, о галстуках вопрос, в общем. Кто на связи? Алло.
2: Так.
3: Ребята, а чего у вас с руками происходит? Вы
2: может,
3: объясните.
2: Не с руками, что может, случилось? Со связью.
3: Ну, так если едешь где-то по объездной или по ИКАД, наверное, звонить-то не надо, там связи нет. 237-104, алло.
2: Привет.
6: Ку-ку.
3: Доброе утро.
7: Доброе утро.
3: О, здрасте, как зовут вас?
7: Екатерина.
2: Катя, сразу вопрос, да.
3: Сразу вопрос, галстук завязывать умеешь?
7: Да.
3: Ой,
7: да.
3: Молодец. Вот теперь тогда выбирай ответ. Значит, у нас есть широкие галстуки такие, называются аскот. Так вот, в честь чего название свое он получил такое, аскот?
2: В честь английского города, известного конными скачками.
3: Скачками,
2: да. Английского автогонщика, носившего такие галстуки, или престижного университета в Великобритании?
7: Третий вариант.
3: То есть ты считаешь, что в честь университета?
7: Да.
5: Да, нет.
3: К сожалению, ответ неправильный, да, поэтому мы тебе желаем хорошего дня. Следующий звонок принимаем. Два варианта осталось. Алло.
2: Привет.
8: Алло, доброе утро.
3: Как зовут тебя?
8: Денис.
3: Ну и в честь чего галстук аскотом-то называется?
8: В честь, наверное, гонщика?
3: Нет, и это неправильный ответ. А вот теперь давайте проверим внимательность нашей команды радиослушателей. 237-104. Кто скажет правильный ответ, тот сразу получит ценный приз. Алло.
2: Алло, привет.
8: Привет.
3: Здравствуй. Представься.
8: Сергей.
3: Ну и в честь чего галстук называется аскотом?
8: Английского города, где конные скачки были.
3: Молодец, да, абсолютно
5: ты
3: правильно.
5: Ты прямо знаешь, а может еще и графство нам скажешь? Беркшир. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Это вот то, как дресс-код на конкретное мероприятие может превратиться в настоящий стиль на века.
5: Все очень четко вообще там.
3: Поздравляем тебя. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
8: Катапульта.
0: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 7:51.
1: В этот ранний час с нами новости на радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио Пилот. В метро Екатеринбурга можно будет проехать за 1 рубль. С 13 по 16 сентября, ну, я так понимаю, видимо, приурочено к этому фестивалю молодежи, который будет проходить у нас, будет необычная акция. Проезд в метро обойдется в 1 рубль, и для этого пассажирам надо будет всего лишь улыбнуться специальному терминалу на турникете. И скидка будет применена автоматически. Никакой предварительной регистрации или промокодов не потребуется. Единственное, что не нашел, это будет разовая акция, то есть один раз можно будет оплатить или
0: есть
2: каждый раз.
0: Есть ощущение, что это только для держателей карт Сбера.
2: Вот этой информации, кстати, тоже не нашел.
0: Оплачивать можно только там.
2: Ну, там, в принципе, терминалы, я так понимаю, они работают со всеми картами. Вот, да. Единственное, не уточнили, по какой карте можно будет применить, но мне прям захотелось. Сейчас, насколько помню,
0: ну,
2: стоит...
0: Ну, ты и проверишь это.
2: 42 рубля, да, все расскажу, применю и потом все расскажу. А посадку на самолеты и поезда могут привязать к мессенджеру «Макс». Власти намерены задействовать Max ID для авиаперевозок и ЖД-поездок. Идея пока не утверждена и находится в разработке, но ее считают перспективным направлением.
1: А чем не нравится то, что сейчас используется?
3: Вот именно. Просто хотят больше использовать Макс.
1: Ну, так, наверное,
3: так
1: да.
3: Так его используем. У нас все, у кого дети есть, все в школе.
1: Не, ну окей, информацию о текущую там, о рейсе, ну, еще да. О чем-то, да присылайте, я с удовольствием почитаю.
2: Либо как альтернативу.
1: Ну, а регистрация, это что, человек же должен сам физически прийти на регистрацию.
2: Ну, там. И не у всех он есть в телефоне, и не все могут его установить.
1: Ну, это опять первое, же. Да.
3: Все могут установить.
1: Не, установить могут, тут просто проблема немножко в другом. Тут просто они хотят завязать это все, но мне кажется, что проще вот как всегда это делать. У некоторых авиакомпаний сайты-то с регистрацией виснут постоянно.
2: А филологи тут рассказали, можно ли употреблять слово «кофе» в среднем роде. Можно, но только в разговорной речи. А это слово, оказывается, оно, кофе, уже узаконено во многих словарях, однако в большинстве из них имеет пометку «разговорное». То есть где-то в разговоре можно сказать «моё кофе», а вот писать надо только «мой кофе».
0: Мой
2: вот так
0: кофе.
2: Вот.
0: Моё.
2: Да-да-да.
0: Пусть он везде будет «мой» и все, чтобы не путаться. Да.
2: «Моё зерно»
1: кофей,
2: и «мой кофе».
1: Например.
0: Кофей.
1: Кофей, да, вот люди кофею говорят часто, да.
2: Это все разговорное. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Осень наступает, то падает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас немного о нашей курортной погоде. В Каменске обещают сегодня слабую облачность, до плюс 29 будет. На солнце прогреваться воздух, на севере области, к сожалению, не так жарко. Там до плюс 23, что выведели, что в Североуральске, и облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 25-27.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел.

0: стоит шутить. РНБ.
1: Осень. Коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК Ленина 100. Самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК Ленина 100. Беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОСЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Эмоции и радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
4: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Что на свете всех милей?
11: Гулять в тени его аллей.
10: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
11: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
12: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор — АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санька, что на дороге? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, на дорогах действительно сейчас столпотворение в некоторых участках. Опять перед базовым пробка выстраивается по объездной. Перед Щербакова она начинается и тянется до светофора на базовом перед парком, потом после парка уже нормально и на Калине нормально. Затруднения в движении также в районе Малышева Мира, Малышева Гагарина и в районе Генеральской, Восточной. Затруднения в движении на Челюскинцев в оба направления в районе, получается, Дворца молодежи, в районе Бориса Ельцина и в районе Жукова. Затруднение в движении из-за ДТП все утро на Бебелях. Там народ стоит от Бебеля Таватуйской до Халтурина. Там вот авария произошла. Затруднение в движении Халтурина-Готвальда, я имею в виду. Затруднение в движении со стороны широкой речки, вот кладбище в направлении Радуги, из-за переезда, да и просто ажиотажно. Затруднено движение также на Московской, на юго-западе до Щерса, ну, практически от Денисово-Уральского. Затруднение на Новосибирской, на совхозе. Затруднение также в районе пивзавода, сложности на Академии до улицы Краснолесья и через кольцо в направлении Бардина. На выезд широкой речки тоже перед объездной толкучка. В районе Машинной и Щерса в оба направления трафик очень-очень плотный. Да там вообще со всех сторон трафик плотный, потому что там ДТП. Затруднено движение на Ленина в районе кольца Луначарского до Бажова, в районе площади, в районе Карла Липнихта и Первомайской. В общем, народу много везде. И вот на Космонавтов в районе метро Уралмаш и на въезде со стороны Пышмы. Огромная просьба, друзья, в любом случае выезжайте раньше, если уж попали в пробку. Соблюдайте правила, двигайтесь аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
6: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор — ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, вы можете обсуждать с нами конкретные машины и автомобильные вопросы по номеру 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
8: Доброе утро, Анастасия.
2: Здравствуйте, Настя.
8: Здравствуйте, Александр. Я звонила по такому вопросу. Мы хотим с мужем приобрести Mazda CX-9. 13-й год, первое поколение.
2: Так.
8: У нас семья большая, и хотели бы семиместку. Что вы скажете о ней?
2: Ну, семиместное размещение в этом автомобиле норм, но без прикрас. Сразу скажу. То есть, как бы, платформа сама по себе давно уже обкатана и известна. Просто, если мы будем смотреть прям первое поколение, там такие пробеги будут. Уф-уф-уф.
8: Ну, вот мы нашли там 127 тысяч пробегов.
2: Ну, это прям мало. Это где вы нашли такое? Это типа один владелец, да, вот это все?
8: Нет, я буду третий.
2: Ну вот, внимание, вопрос. Надо выяснить, насколько честный пробег, потому что что-то вот последнее время честностью попахивает крайне редко. Бывают, да, косвенные признаки. Проверить бы, фактически поднимая автомобиль, там что внутри в салоне происходит и так далее.
8: Поднимали, все хорошо, там прямо какая-то, она прям вообще.
2: Как-то даже странно, да?
8: Да.
2: Ну, я надеюсь, вы понимаете, что для вашей семьи это будет повышенное бремя налогообложения. Там 270 с лишним лошадей, и это такой налог, который прям жестко бьет в карман.
8: Прям большой?
2: Ну, прям большой.
8: Ну, ладно, это ладно, терпимо.
2: Ну, как терпимо? Когда ты полтинник в год, отстегнешь, будет уже не очень терпимо. Плюс страховка, плюс там... Чего говоришь?
8: Ну, работаем же с мужем, все в порядке, пока тянем.
2: Ну, я просто к тому, что можно взять машину попроще, там, не знаю, какой-нибудь.
8: А какую?
2: Ну, например, Хайлендер какой-нибудь. Я имею в виду в плане мощности попроще. 250 уложится, и вообще будет огонь.
8: А, ну, вообще по ходовке, ну, как бы вообще, в общем, она какая? То есть часто ломается, ничего, мы про нее не говорили про нее.
2: Ну, я так скажу, это не самый надежный вариант, но и не самый плохой. У нее действительно мощный, интересный мотор, она едет. Как бы, я не знаю, насколько это важно для вашей семьи, для некоторых это прям первостепенно. То есть папа семейства хочет прям водить-водить. То есть это да.
8: Прям водить-водить.
2: То есть если прям водить-водить, то самое главное, что у меня было бы под вопросом, в каком состоянии внутри двигателя все, все ли там в порядке с ходовой и коробкой. А так, если это все вы проверили, пожалуйста, милости прошу, в этом бюджете мощнее и интереснее вряд ли вы что-то найдете. Все остальное будет уже либо корейское, уже такое весьма потертое, поношенное, с кучей вопросов, либо уже дороже, вот как тот же Хайлендер, который я вам говорил.
8: Угу, вот. Все понятно. Ну, прям внутри, прям она вообще огроменная, прям. Я прям села, ну, и аж офигела.
2: Ну, как? Надо тебе, не знаю, там, крузак 200-й привезти, показать. Вот это огроменно все внутри. Там действительно больше метаха какой-нибудь семиместный. Как бы CX-9 это, ну, без прикрас, просто третий ряд для перевозки пассажиров из точки А в точку Б. Есть машины, у которых там для пассажиров третьего ряда есть различные опции, место для коленей побольше, потолочек повыше, но это другого класса машины совсем. Это, я считаю, что за эти деньги быстрее вы ничего не найдете. Если у вас действительно нет вопросов к этому варианту, надо брать.
8: Надо брать. Ну, все понятно. Все, спасибо, Александр.
2: Хорошо. Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам, либо свой вопрос озвучить, добро пожаловать. Алло.
0: Саша, доброе утро.
2: Доброе.
0: Слушай, такой насыщенный вопрос уже, наверное, второй месяц я башку ломаю. Имеем Optima 2 Turbo. Угу. Вроде как бы все хорошо. 18-й год. 160 пробега, ни задиров, ничего нету, вроде езжу и как бы нормально. Ну, вроде появилось тупое желание поменять машину. Начал рассматривать сторону Китая, типа восьмерок по максимуму, двух-трехгодовалых. Ну, что-то съездил, покатался, ну, конечно, после Оптимы, ну, прям нет. Потом ни рулежки, ни...
2: Ну, конечно, это другого класса автомобиля вообще совсем. К ним и требования другие.
0: Да, очень как бы грустно. Ну, ладно, все, убрал.
2: А у тебя есть задача кроссовер прям купить или что?
0: Нет, просто хотелось. Вот просто хотелось. В итоге взгляд сейчас пал, нашел себе интересный вариант. B8, я сам с B8 сел на Optima. Угу. Только у меня был чистокровный немец, привезенный из Германии. Здесь нашел для российского рынка именно All-Track. То есть, ну, есть желание полного привода. Потому что есть определенные небольшие задачи именно вот для муфты там халдекс.
2: Угу, угу.
0: Не для полноценного. Вот, но один-единственный у меня вопрос, что ты можешь сказать. Немец, который у меня был, он жрал только сотый бензин. 95-й заправляешь, сразу здравствуй, чек по экологии. И мотор начинал троить.
2: Тут примерно вот такая же история.
0: То есть двухлитровый бензин даже для России будет примерно то же самое, да?
2: Ну, с учетом того, что у нас много сейчас жалоб по качеству топлива, да?
0: Угу.
2: Ну, скорее всего, да, тут как бы многие скажут, так, а лейте там присадки всякие. Ну, слушай, сделайте с 92-й сотой, не получится этими присадками. Можно, конечно, спирту ливануть, но потом будет прямо ужас полный. А, слушай, там даже, ладно, фиг с ним, с топливом. Там мозги по управлению коробкой, дорогущая тема вообще, пипец. И еще один момент, который меня лично бы смутил, это вот вопросы по полному приводу. Что если человек на нем ездил очень активно, они могут потом аукнуться дорого. То я в свое время как бы Халдекс ремонтировал там за 75 рублей, да, как бы это была машина 11 года, ремонтировал в 15-м. Это было еще, ну, как бы дорого, но окей. А сейчас это X2 почти.
0: 270 на Йети недавно Халдекс.
2: Ну да, да, это вот я имею в виду, что если мы смотрим вторичку, то это 140 минимум и выше. То есть, если мы смотрим новые запчасти, это прям дорого. Поэтому, да, вот эти два вопроса меня бы сильно смутили. Топливо и полный привод. Но если у тебя есть задача, пожалуйста. Но, слушай, кстати, как вариант, есть случаи попроще, это Октавии и Скауты, но там другое пальто, это немножко, это более хозяйственная машина.
0: Ну да, и у меня они пробежные, дико, меньше 200, ну, нету их.
2: Да?
0: Там все остальные, это видно, что это заниженные пробеги.
2: Угу.
0: Машины юзают по-другому.
2: Слушай, еще как вариант, вот сейчас пошла вот эта Нива кроссоверов из Китая, там люди везут Тару, Тару Иксы и так далее, ну тут уже бюджет другой.
0: Ну да.
2: Ну то есть в пределах 3 миллионов, вот там народ сейчас там 3-3200 везет просто очень активно эти маленькие кроссовки и в принципе довольны, но это опять же к вопросу о том, нужен тебе кроссовер или нет. Универсал на полном приводе – это тема. Не all-road, конечно, но все же.
0: Ну, я покатался на универсале, я понял, для меня идеальный кузов – это универсал.
2: Ну, вот два вопроса вот этих закрывай, страховую сумму кладешь в багажник или там в бардачок и катаешься себе на здоровье.
0: Все понял. Ладно, хорошо.
2: Спасибо тебе, благодарю за звонок. Друзья, спасибо за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
9: Реклама спонсора.
10: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
11: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
12: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
15: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
18: Паравье мото! Да, паравье мото!
19: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
20: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото.
18: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емото все!
21: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
22: Подробности об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
23: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
24: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
23: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
24: О, и

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями и подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
3: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процесс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
4: «Процесс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Акция действует до 20 сентября этого года.
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
15: Акция до 30 сентября 2026 года.
16: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
17: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.
20: Папа!

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В екатеринбургском зоопарке появились новые жители. Тяньшанский бурый медведь и камышовый кот приехали женишки из зоопарка из Душанбе. Сейчас они, да, проходят карантин, а позже их планируют подселить вольеры к самочкам. Ну, понятно, что животных привезли для создания пар.
1: Но...
2: Да я уже сам готов быть хоть камышовым котом, хоть медведем
1: ну
2: бурым.
1: Ну езжай в Душанбе, в чем проблема?
2: Чтоб ко мне кого-нибудь подселили.
1: Ты туда, они оттуда. Все нормально. Вот такой обмен культурный сделаем.
2: Там замочки есть, если есть, то поеду.
1: Если везде нет, они то нет. Есть, Сереж, тут как бы зависит от того, в какой клетке ты сидишь.
2: Я готов даже карантин двухнедельный пройти. А штрафы за нарушение ПДД хотят утроить. Лихачей, которые нарушили правила более 50 раз за один год, призвали награждать увеличением размера штрафа в 2 раза, а те, кому удалось собрать более 100 нарушений, материальное наказание нужно утроить. Об этом говорят в Национальном автомобильном союзе, предложили такую идею, но вот пока все на уровне.
1: Конечно, надо, потому что люди относятся к штрафам просто как к налогу на быструю езду. Mm-hmm. Для них да, это вообще да, как да. бы, ну, фигня. Знаешь, когда у тебя машина стоит 50-60 миллионов рублей, штраф 500 рублей или 1000, или даже 5000, это такая ерунда вообще.
2: А китаец прославился тем, что зарабатывает 1,5 миллиона рублей в месяц на чесание людей. Необычную услугу превратил в целую сеть салонов. Час стоит примерно 4000. Клиент ложится на кушетку, а специальный сотрудник с длинными накладными ногтями чешет ему спину и другие части тела в течение часа. Спрос оказался настолько большим, что теперь планирует бизнес расширять уже и на другие страны, и, возможно, скоро до России доберется.
1: Откроет свою чесальню.
3: Чешет про свои заработки,
1: да, да, да, конечно, конечно. Это чесание с окончанием. И знаем мы такие чесания. У них много.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Это лето не вернуть уже.
10: Климат-контроль Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт» компании «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас немного о нашей курортной погоде. В Каменске обещают сегодня слабую облачность, до плюс 29 будет. На солнце прогреваться воздух. На севере области, к сожалению, не так жарко. Там до плюс 23, что вы видели, что в Североуральске, и облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 25-27.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Главная семейная ценность.

0: Привози на Нитро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103 500 551 6105.

0: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
1: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Катапульта.

0: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Ну а на посту Санек стоит. Как там? Расскажи.
1: Доброе утро, друзья. Ну, все утро у нас тут то одни проблемы, то другие. Тут на Ленина трамвае упаковались, то еще что-нибудь. Затруднения в движении сейчас со стороны Челюскинцев и на мосту, и после моста перед Жуково начинается пробка до, получается, Попова. Придется стоять в районе площади, в районе Карла Липникта перед Лениным, в районе кольца Луначарского до Бажова по Ленина. В общем, такой нагруз достаточно плотный. Затруднения в движении продолжаются на базовом из-под Кольцовской развязки «Хвост торчит». На Старом Сибирском тракте под Калиной в оба направления примерно одинаковая пробочка. На Восточке со стороны парка до Куйбышева затруднения в движении. Жалобы сыпятся на Норильскую в направлении проезжей. Шевская в районе, получается... А, да, это после кладбища перед промышленным проездом, пробка в направлении выезда, затруднения из-за ДТП по-прежнему еще на Готвальда, на Халтурина, притом в оба направления уже. Затруднений меньше стало на Амундсене, на Объездной, на Адыгенина, на Московской, на выезд с юго-запада, поэтому вот тут посвободнее. Так что езжайте в любом случае аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья,
3: мы приглашаем вас поучаствовать в нашем рок-конкурсе, где мы разыгрываем прекрасные призы, и причем нам нужно будет сразу два звонка принять. Спонсор конкурса ООО «СЗ Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
5: Мы принимаем звонки от слушателей по номеру 237-104. Есть первый звонящий. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
5: Алло.
3: Ну, поговори с нами.
5: Ну, кто на связи-то дозвонился, так это поговори, алло.
6: Доброе.
3: Нет, не хочет.
5: Ладно, давай следующий звонок. Давай. Нам два радиослушателя нужны, правила игры верю-не верю, мы вам утверждение, а вы либо доверяете, либо не доверяете.
3: Алло.
5: И кто больше правильных ответов наберет, тот победил. Алло. Алло.
7: Да, здравствуйте.
5: Как зовут тебя?
7: Никита.
5: Увлекаешься нашим уральским роком, Никита?
3: Ну, или просто, может, нравится.
7: Ну, что-то слышал. Что? Не то, чтобы прям увлекаюсь, но... Что-то слышу, что-то
5: хорошо. Знаю. Сейчас мы подыщем тебе конкурента. А кем ты работаешь, кстати, Никит?
7: Я? Да я директор там.
5: Директор? О, ничего себе. А, кто дозвонился к нам, потише приемник делаем. Как зовут вас?
8: Алло.
5: Да ой, потише ж приемник говорю. Кто это?
8: Алло.
5: Да.
3: Как зовут тебя?
8: Альфис.
5: Альфис? Альфис или Анфис?
8: Альфис.
3: Альфис. Альфис. Сейчас играть будем.
5: Значит так, ребята, сейчас мы проверим, насколько вам интересна история уральского рока, так как в этом году у нас в честь дня рождения Свердловского рок-клуба год объявлен годом уральского рока. Мы вам три рок-факта, а вы либо верите в то, что это так и было, либо не верите. Начнем. Мы утверждаем, что цензоры в свое время пытались заставить музыкантов переименовать группу «Настя» в «Анастасию». Веришь, Никита?
7: Не верю.
5: А ты, Альфис?
8: Нет.
5: Дальше.
6: Мне почему-то всегда достаются вопросы про Наутилус Помпилиус. Mm-hmm. В общем, мы утверждаем, что группа Наутилус Помпилиус принимала участие в съемках фильма Владимира Хотиненко «Зеркало для героя».
5: Веришь, да, нет, Никита?
7: Верю. Тоже не верю.
5: А ты, Альфис?
8: Да. Да.
5: Веришь, да? Веришь. Ну и заключительное.
3: Мы утверждаем, что звукорежиссера Наутилуса Александра Гноевых отчислили из УПИ за знакомство с неправильными музыкантами.
5: Веришь, Никит?
7: А вот это может быть, я думаю.
5: А ты, Альфис?
8: Я тоже.
5: Ты тоже веришь? Сам. А теперь давайте разбираться. Значит, по поводу группы «Настя».
3: Да. Значит, ну, это забавно было бы.
5: Забавно было бы, но...
3: Это неверно.
5: Это неверное утверждение.
6: Вообще, Вячеслав Бутусов, да, Наутилус Помпилиус, принимал участие в съемках фильма «Брат», да, все помните. Но и в съемках вся группа вообще принимала участие в съемках фильма Владимира Хотиненко «Зеркало для героя». Это действительно так было. Фильм 87-го года.
3: Так, а вот сам звукорежиссер Наутилуса, Александр Гноевых, действительно был отчислен из УПИ, потому что с какими-то неправильными музыкантами тут знакомство завел.
5: Ну, было такое время, да. Альфис, мы тебя поздравляем с победой. Никита, не переживай, что не удалось набрать по максимуму. Альфис, ты получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока», а Никита кричит «Катапульта». Давай, 3-4.
3: Ну, жаль.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
12: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: Это «Глобус». У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
14: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: В Монетке. Качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акции действуют с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Недельный детокс ждет Новокольцовский. Там запретят продажу алкоголя с 11 по 18 сентября включительно. Будет режим тишины и порядка. Все это в рамках фестиваля молодежи от Олимпийской до Кольцовского тракта. Будут действовать запреты, но и не смогут продавать спиртное магазины с 9 утра до 10 вечера. Чтобы было безопасно на фестивале и на площадках.
1: Поддерживаем.
0: Да.
2: Россияне массово едут в Калининград. Этот город стал самым популярным этой осенью. Ну, там, за исключением Москвы, Питера. В соцсетях сентябрь и октябрь называют лучшими месяцами для поездки туда. Так что привлекает особо Балтика, Зеленоград, Светлогорск.
1: Осенью плюс они... погода, сейчас осень золотая.
2: Атмосферный, бархатный сезон. Ну, а из развлечений больше всего отмечают это деревни викингов, прогулки на дракаре и местная уха.
1: Ну, там, кстати, же еще коса знаменитая.
0: Кстати, туда билеты стоят, ну, не сильно дорого.
1: Ну, здрасте.
0: Себе. Не сильно дорого. Ну, что?
1: В Сочи в два раза дешевле.
0: Да нет.
1: Два раза дешевле.
0: Была,
1: перелет, вот я вчера смотрел, в Сочи стоил 23 тысячи рублей туда-сюда, а в Калининград 23 рубля в один конец. Так что, ну, не знаю, это, может быть, там есть какие-то рейсы лоукостовые, но нормальными авиакомпаниями туда никогда дешево летать
2: зависит,
1: не было.
2: Зависит, видимо, от того, насколько заранее покупаешь, потому что, ну, заранее, само собой, дешевле. А белорус украл резиновую попу из московского интим-магазина. 26 лет парню, одинокий, зашел в магазин товаров, присмотрел элитные товарчики, смазки, но цена оказалась слишком высокой для него, 21 тысяча рублей. Он разозлился и схватил резиновую попу, после чего пустился в бега. Но полицейские быстро его вычислили, задержали. Мужчина признался, что у него не клеится личная жизнь, и он просто хотел избавиться от одиночества. Суд учел эти обстоятельства и приговорил его к 200 часам обязательных работ.
1: С этой вот резиновым изделием?
3: Да. Нет, одинокий, сейчас 240 часов будет работать, столько денег, столько занятий.
2: Не будет ему одиноко и не будет ему скучно, хорошо. Есть чем заняться. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Осень наступает, опадает листва, летнее тепло догорает в кострах.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас немного о нашей курортной погоде. В Каменске обещают сегодня слабую облачность, до плюс 29 будет. На солнце прогреваться воздух, на севере области, к сожалению, не так жарко. Там до плюс 23, что выявили, что в Североуральске, и облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 25-27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге, 8 сентября. Вторник на календаре, рабочая неделя в самом разгаре, теплая рабочая неделя. Это прекрасно. Бабье лето.
1: Бабье лето продолжается в эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Стрела, Новыч Королев. Всем большой привет. И уже в эту пятницу, 11 сентября, мы с 7 до 11 будем работать в официальном дилерском центре Tenet Plus Июль. Это на Металлургов 65. Мы по этому адресу уже выходили в эфир, но вот сейчас по новому поводу. Открытие и нового официального дилерского центра, и плюс тачки интересные новые, плюс интересные направления. Будет о чем поговорить как раз. Ну и вас приглашаем, ребята, записывайтесь и на тест-драйвы, приходите сами, заезжайте в гости. У нас еще будет видеотрансляция на сайте pilot.fm.ru и в группе ВКонтакте идти.
0: Партнер проекта ООО «Наши машины» Tenet и Plus Июль, официальный дилер Tenet Plus на Металлургов 65.
1: Ну,

0: Слушайте, чего? Тут выбирал, что, про медведей или про газированную воду?
1: Про медведей, это которые отшельницу кошмарят.
0: Да, кошмарят, да.
1: Уже отшельница там... стала не отшельницей. Это сейчас
0: имеешь
1: в виду волонтер...
0: Красную Агафь... Поляну-то? Так Агафья. Они там несколько...
1: Нет, да, я про Агафью.
2: Давай про газировку.
0: Да, лучше про газировку.
1: Ну, давай.
0: Хочешь о здоровье поговорить?
1: Давай.
0: В общем, врачи по всему миру тут подняли статистику. У нас растет поколение так называемых кока-кольных животиков. Вот. Но это просто нарицательное. А вообще, на самом деле, из-за употребления сладких напитков перебор лишнего веса в раннем возрасте начинается. И, внимание, тут показали новое исследование, которое, оказывается, вот газированная вода, особенно сладкая, с различными Конечно. Добавками, даже шуга-фри, что называется, да, вызывает именно вот появление такого живота Ужика. Буквально за 2 месяца.
1: Буквально нет, за 2 месяца.
3: Ежедневное употребление.
0: Ежедневное употребление, да. 500 грамм и более.
1: Ой, ну это...
0: 500 грамм, это 2 баночки маленькие.
1: Это много.
0: 500 грамм и более. Некоторые взрослые особи, хотел сказать, взрослые люди пьют и по литру, знаешь, в день.
3: Другого газированного напитка.
0: Ну, не только, да. В том числе и того, который нельзя пить, на самом деле. В общем, провоцирует это все в дальнейшем что? Самое опасное – диабет. То есть, если вы все время злоупотребляете сладкой водичкой, это ждет ваш организм, ну, в течение там у кого-то 10, у кого-то 15, у кого-то побольше лет, что называется. Но в целом вот такой. И огромный минус какой? Жидкие калории многие вообще не учитывают. То есть люди считают, что если там большая часть составляющей воды, то нормально. А по факту это бывает калорийнее, чем ваш ужин,
2: который
0: вы заглотили.
2: Там потому что сахарок, он откладывается, сами знаете.
3: Ну и газики вообще не очень полезные. Как говорят гастроэнтерологи, вы можете употреблять все, но вот газировку, пожалуйста, нет.
0: Но тут видишь... Есть такая газировка, от которой людям тяжело отказаться. Особенно та, которую разбавляют.
3: Это какая?
0: Особенно по пятницам.
2: Ну, в смысле, за пивончик.
3: Нет, мы любим, которую не разбавляют, да, Лена?
1: Да,
3: газировку, да, ту.
0: Не, ну, тут разные бывают газированные напитки. В общем, помните об этом и ограничьте себя. Иначе реально вырастет поколение людей с это, с пузиком таким.
1: Будете газовать.
2: Я газую, когда нет.
0: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она
3: Секундомер.
0: Секундомер, да, она музыкальная. 237-104, звоните, песню угадывайте и приз получайте.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Уралмаш не будет прежним.
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: О,

0: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
2: Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Умником

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: Не думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Александр, электриком работает. Здорово, Сань.
4: Доброе утро.
3: Скажи, сколько раз тебя током долбануло за всю жизнь, за всю карьеру?
2: Не в ничем. То есть было много?
3: Слушай, а много...
4: Регулярно.
3: А ты по квартирам работаешь или где-то на предприятии?
4: Ну, вообще я работаю сам на себя, в одной замечательной управляющей компании, также на предприятиях, да, вообще все, что связано с проводами, то имеет место быть в моей работе.
3: Слушай, а вот приходишь ты, допустим, к кому-то, бывает, что такое, вот, зовут тебя лампочку поменять?
4: Конечно.
3: Ну, ладно, там еще, понимаю, патроны, там, особенно в потолочных светильниках, там такая тема. 50 на 50.
2: Вот. Ударит, не ударит?
3: Да. А вот с лампочкой, ты что, уж люди сами стремянку не поставят. Ну ладно, давай поиграем.
4: Причем чаще зовут мужчину лампочку менять, нежели женщину.
3: Что, серьезно?
2: Они уже женщин пробовали.
3: Женщин пробовали вызывать. Вызывает электрика теперь. Значит, это, видимо, возрастная группа какая-то определенная. Сейчас, Сань, мы с тобой будем играть. У нас есть 10 секунд из популярной песни. Мы тебе предлагаем из наших 10 взять только одну. Какую по счету тебе включить?
4: Давайте третью.
3: Третья секунда прозвучит трижды. И надо будет сказать, кто поет и как песня называется. Первая попытка. Поехали. Вторая попытка.
5: Где не ждали.
3: И третья.
5: Где не ждали.
3: Ну, это легендарный трек.
2: Да. Да.
4: Мы такое не слушаем.
3: Жаль, Саш. Ну, поэтому мы тебе желаем удачи в труде. И
6: поэтому
3: принимаем,
6: тебя током и бьет.
3: Да, принимаем следующий звонок. 237-104. Ну, сейчас будет правильный ответ, походу. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуй.
2: Как зовут тебя и что за песня?
4: Меня зовут Артем. Песня... Михея, сука, любовь.
2: Нет.
3: Ты что?
2: Исполнителя-то ты правильно назвал.
7: Да какие еще песни знаешь? Там не так уж и не было.
3: Ну да.
6: Два хита у него было.
2: Давай.
4: Пам-пам-пам.
5: Где не ждали.
2: Ну, там прям начало припева указывает на название песни.
7: Прямо стрелкой, понимаешь?
6: Ну куда?
3: Нет.
6: Ну
3: да
6: куда?
3: Че все вот в любовь-то?
4: А,
7: куда?
4: Небеса.
2: Да какие небеса? Нет.
3: Нет.
4: Облака?
3: Нет.
2: Нет.
6: Все перечислили.
3: Все перебрало. Надо было просто припев вспомнить.
4: Да. Все перепутал.
3: Но ничего страшного, ты узнаешь, как эта песня называлась. И называется до сих пор 237-104. Ну-ка. Кто на связи? Алло.
8: Здравствуйте.
3: Как зовут вас?
8: Татьяна.
3: Татьяна, давай, кто поет, как песня называется?
8: Песня «Туда», Михей Джуманджи.
3: Да, молодец.
2: Туда.
3: Просто туда, и все. Да, молодец, поздравляю. Вообще, хитяра, просто хитяра на все времена. Вот он как звучит. Поздравляем. Призы будете выбирать уже за кадром. Надо крикнуть «Катапульта» и оставаться на связи. 3-4.
8: «Катапульта»
1: на «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: «Парацельс» — это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
11: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
10: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро. 10:21 в Екатеринбурге. Тут стало известно, что Наталья Водянова 6-й раз стала мамой и дала своей дочери аж сразу 3 русских имени. Чтоб наверняка. Анна, Наталья, Лариса. Анна, Наталья, Лариса, Арно.
0: Не смогли просто выбрать.
2: Да, но... малышка. Но на самом деле там получается Анна, это мать ее, а потом бабушка. Вот все имена.
4: Надо было Вера, Надежда,
2: да,
4: Любовь.
2: Да, да, да. Ну, собственно, она никогда не скрывала, что ей важно сохранять свою русскую идентичность, в том числе через имена и детей. Только вот старший у нее, самый старший сын Лукас, а все остальные Витя, Рома, Макс, ну, такие, короче,
4: наши
2: имена.
4: Все, наши.
2: Ну, все, в общем, пацаны, да. Так, я хотела что еще рассказать. Бразильский бегун подписал 11 контрактов и надел все футболки спонсоров одновременно. Ну,
0: одна
2: просто,
0: на
2: что...
0: одну?
2: Да, да, да, да. 11
4: капуста,
2: футболок,
4: короче.
2: И после победы
0: периодически снимает
2: ушлый
0: это?
2: Спортсмен снимал их по очереди, фотографировался с наградой, чтобы получить деньги от каждого за рекламный договор. Такой вот.
0: Получил по шапке?
2: Хитрый,
0: нет? Или
2: ушлый.
0: Можно так делать?
4: Да нет, конечно, можно.
2: Как бы можно, запретов-то по сути нету, просто, ну, наверное, тяжело бегать в 11 футболках. Как вы, не против?
4: То есть он пробежал, еще и выиграл, и потом фоткался только уже на пьедестале.
0: Нельзя было сразу все 11 на одной футболке налепить?
5: Не, там,
4: да, видимо, условия контракта.
5: Они не хотят так, ты что? Там должен, если у тебя титульный спонсор, ты всегда в одном. Если у тебя там бывают там распиленные контракты, но это по договоренности. А так, если у тебя там название...
0: Ну, 11 всю... футболок.
5: Ну, что? Я видел ребенка в Турции, на котором было 4 футболки разных футбольных команд. Разных футбольных команд. Он мог Рональду, Месси, еще что-то. Через каждые 5 минут приходил какой-то новый.
2: Не, ну многослойность, это хорошо.
5: Это какая-то не сильно, но это гипс уже.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
15: Реклама.
16: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
17: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
18: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
19: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
21: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
20: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
22: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
23: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30
1: 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
15: Что на свете всех милей?
23: Гулять в тени его аллей.
15: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
23: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
24: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
26: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
27: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:30 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И Санек, ну давай, расскажи, как там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сложностей много сейчас по Карла Липнихта со стороны Шевченко в направлении Ленина, Первомайская. Плюс еще Мамина Сибиряка тоже в нагрузе. Затруднения в движении на восточной в районе Первомайской, Ленина и Малышева. Также со стороны парка Маяковского перед Декабристов. Также затруднения еще из-под Кольцовской развязки остаются до светофора на Базовом. На Московской пробочка в направлении заправки подросла от Денисово-Уральского и развязки. Затруднения, ну, такие относительно небольшие в районе Амундсена-Объездной. Серафимы Дерябиной со стороны Виза чуть больше. Московская со стороны Дворца Молодежи до Попова и перед Московской горкой улица Куйбышева. Также плотность повышена была на въезде со стороны Пышмы, но сейчас полегче стало. Бебеля, Халтурина и Готвальда тоже подосвободилась. В районе проезжей Тусе, что-то вот в направлении Березы, жалобы опять повалились на ИКАД в районе ТЭЦ и в направлении Березовского в частности. Ну и, конечно, просьба традиционная. Ребят, пожалуйста, будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Выныривайте, давайте, участвуйте в конкурсе 10.35 в Екатеринбурге.
4: Надо внимательно смотреть в онлайн-трансляцию. Вот я смотрю, уже телефон разрывается. Это значит, что люди смотрят на сайт pilotfm.ru. Там с главной страницы есть ссылка, кнопочку «Смотреть». Жмем, видим две картинки. Надо расшифровать словосочетание крайне простое. Чтобы получить приз, дозвониться по телефону 237-104 первым.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Мотосалон Емота на 40-летие Комсомола 32В.
4: Ну вот, собственно, ждем человека. Вот только что звонили. Да. На тебе
5: одно приходи. Слово уже прям даже написано.
4: Да,
5: прочитать.
4: Это прямо совсем
5: это
4: не
5: слово. Это вам поможет.
4: Ребята, алло. Есть звонок. Кто на связи?
3: Привет.
6: Алло.
4: Да, доброе утро. Как тебя зовут?
6: Доброе утро. Меня зовут Ирик.
4: Ирик, разгадал ребус?
6: Да. Подарочный
4: сертификат. Молодец, да, абсолютно правильно. Подарочный
5: очень,
4: сертификат.
5: Очень легко ты получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон Емота. А до конца октября в Емота осенняя распродажа. В мотосалоне проходят розыгрыши подарочных сертификатов. Ну, а все подробности на emota.ru.
4: Ну, давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора в Емота! Да, пора в Емота!
9: Пора в Емота! Пришло мое время! Пора в Емота!
10: Это песня какая-то? Пора-пора, Емота, мото-мото.
8: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емота все!
11: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
12: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emota.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. Валерьевич, ОГРН, П-304-667-404-800-092.
13: Реклама.
14: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
15: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
17: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
18: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
19: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
6: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
4: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
5: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
16: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
20: Подробнее на lenina-100.ru.
16: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
21: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
23: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
24: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
25: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн,

0: икра.
1: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 51 минута.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Екатеринбуржцы начали чаще заказывать канистры. На фоне дефицита бензина уральцы решили подготовиться к любым сценариям, и в пунктах выдачи заказов появляется все больше канистр, которые ждут своих владельцев среди других заказов.
1: На некоторых заправках канистры уже отсекают, так что удачи вам, ребята.
0: Там сразу обрывают налив топлива. Да. Я просто расскажу, у нас была такая ситуация в выходные. Нам надо было 10 литров залить в канистру, чтобы в другую машину перелить, которая стоит сухая. И в итоге нам на одной из заправок, где бензин по 95, просто сказали нет, и все.
2: Это операторы ограничивают?
0: Операторы ограничивают.
1: Видишь, это
0: да.
1: Ограничение для того, чтобы ускорить способ заправки.
0: Да там вообще никого нет. Нет очередей, понимаешь, Саш? Мы вообще вот просто подъехали и начали заправляться. Нет там очередей. Угу. Вот это было обидно, что в 200-литровые канистры наливают на «Газпроме», а здесь просто 10 литров не дали налить, чтобы действительно машину оживить.
1: Ну, тут видишь, у многих своя правда, потому что канистровых очень много людей, и каждому там, кому газонокосилку заправить, кому 10 литров в машину заправить. Да, есть, конечно, но есть и большая аудитория, которая просто задерживает очередь. Что тут? Да, я понимаю, там на дорогих заправках, пожалуйста. Но, опять же, есть автоматические.
2: Ну, не на всех, правда, автоматических есть бензин.
1: Ну, кстати, да, я очень надеюсь, что вот после этого коллапса с бензином на автоматических заправках начнут актуальную информацию по наличию топлива показывать на табло, потому что у них нет операторов, которые меняют ее, но надеюсь, что сделают такое, которое дистанционно будет управляться.
2: А россияне начали добавлять в свои резюме мемы и шутки, чтобы обмануть ИИ и быстрее найти работу. Алгоритмы оценивают юмор и поднимают такие резюме выше, например, лидерство в клане в игре Counter-Strike, и принимает за опыт управления командой. А некоторые дата-аналитики, которые указывают опыт чесания пузиков капибаром, получают сразу 100 откликов и 40 приглашений
3: просто
2: на работу.
3: Нейросеть отслеживает все эти резюме, и поэтому, когда какой-то сбой, она сразу, так, интересно, это надо в отдельную стопочку.
1: Быстро люди хакнули эту тему.
2: Обмануть несложно.
3: Слушай, люди сами пользуются ИИ при составлении резюме.
1: Ну да, ИИшки за тебя сдают, ИИшки же тебя и принимают.
3: Вот они между собой общаются, эти
2: ИИшки. Я представляю, такие ИИ, друзья. Че, твой-то там опять что-то написал, отправил.
1: В какой момент ИИ поймет, что она делает чужую работу и начнет ее делать сама за себя?
2: Ой, страшно. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Это лето, не вернуть уже.
10: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт» компании «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас немного о нашей курортной погоде. В Каменске обещают сегодня слабую облачность, до плюс 29 будет. На солнце прогреваться воздух, на севере области, к сожалению, не так жарко. Там до плюс 23, что выведели, что в Североуральске, и облачность сильная.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 25-27.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Катапульта.
0: 10 часов и 57 минут в Екатеринбурге. Ну, можно сказать официально, что жаркие дни сегодня, да, закончится. Вот он здесь последний.
3: Догуливаем, да, гуляем,
2: закрываем раздыхаем. Купальные сезоны, пляжные сезоны, вот это все.
1: У меня как еще... раз сегодня, надеюсь, будет такой.
3: Кто-то может успеет позагорать еще, солнечные ванны.
1: Ну да, я буду загорать.
3: А, кто помнит вот это, скажи-ка, дядя?
1: Я помню, да, я.
3: День Бородинского сражения сегодня. Это произошло 214 лет назад.
1: Кусаю мокрый ус.
3: А еще сегодня Международный день грамотности. Проверяем, да, свою грамотность.
2: Ихний, егоный, звонит.
3: Да. Всемирный день физиотерапии. Вот это вот там, где подышать, током приложиться.
1: Электрофорез.
3: Электрофорез.
0: Да, тут
1: слушайте, а мне больше всего запах мешочков вот этих нравился.
3: О, да. И запах тока вообще. Вы помните этот запах тока?
1: Это запах мешочков.
3: Это запах мира, а вот для меня это ток.
1: Ладно, ребята, мы всем вам желаем здоровья, 3-4, удачного дня!

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
12: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: 11.32 в Екатеринбурге, секунды ранее на радио «Пилот», Тима Белорусских и трек под названием «Мысли». Ну а какие мысли вызывают у нас пробки, прямо сейчас узнаем здесь на 104 FM. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литера И. Давайте смотреть, проверять, сколько нам показывает Яндекс.Карты сервис. Всего 3 балла, есть затруднения. На Космонавтов пробка в районе Ломоносова. Также стоит Первомайская от Луначарского до Карла Либкнехта. Пробка на Объездной от Громова до Амундсена. И стоит Белинского от Юлиуса Фучика до Щерса. Небольшая пробка. В районе АЗС вроде бы пробок и затруднений нету, с чем я вас и поздравляю. Аварий в центре тоже не наблюдается. Трафик свободный, поэтому успевайте, добирайтесь на работу по делам, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Турбо картинг-шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет Регинас.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центры имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. На Уралмаше, недалеко от строящейся магистрали, прорвало трубу с горячей водой и кипятком вчера затопило садовые участки. Екатеринбургская теплосетевая компания оперативно начала ремонт. Горячую воду жителям сортировки Уралмаша обещали вернуть сегодня к утру, пишет Ядин. В Екатеринбурге в общей сложности задержали 5 кандидатов от партии «Яблоко». Троим из них предъявили обвинение по статье о демонстрации запрещенной символики, пишет «Коммерсант». В центре Екатеринбурга сегодня в утренний час пик встали трамваи на проспекте Ленина в сторону УРФУ. По словам горожан, всех пассажиров высаживали на остановке «Оперный театр». В департаменте транспорта города сообщают, что кто-то забыл сумку в одном из вагонов. Из-за этого были задержаны маршруты номер 4, 8, а также 13, 15 и 16 трамвай. В Екатеринбурге 61 и 80 автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В России на фоне бензинового кризиса продолжается стремительный рост продаж гибридов и электромобилей. Спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год в году, а в августе на 71%, сообщает «Автостат». Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра обещают нам синоптики в городе переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 18, плюс 20.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Артём, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсала.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «ЭЗ Ривьера Инвест НБ».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 8 сентября. За окном приятная солнечная погода, до плюс 25 обещает сегодня. Продолжаем наслаждаться рыбабьим летом здесь на Радио Пилот. Ну и, конечно же, наслаждаемся дневным драйвом. Стартует прямо сейчас на 104 FM с 12 до 16. Будем отрываться под классные хиты и любимых исполнителей. В этом часе нас конкретно порадуют градусы. Филатов энд Кэрос, Зиверт, Келвин Харрис. И, конечно же, будет пара музыкальных сюрпризов. Кроме того, буквально минут через 10 разыграем призы, поэтому телефоны держите наготове, они вам пригодятся. Ну и напоминаю, что в половине часа, минут через 20, послушаем «Катапульту на бис» — лучшие моменты утреннего шоу. А уже в эту пятницу будем слушать нашу «Катапульту». В другой локации с 7 до 11 отправится утреннее шоу в официальный дилерский центр «Теннет Плюс Июль» на «Металлургов 65». Кто рядом живет, кто рядом проезжает, конечно же, welcome к нам на «Металлургов». Ну и смотреть видеотрансляцию можно будет на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ООО «Наши машины» «Теннет Плюс Июль», официальный дилер «Теннет Плюс» на «Металлургов 65».

0: рекламам.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось. Просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
7: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
6: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
8: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
9: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
10: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
9: Подробнее на lenina-100.ru.
10: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
12: Что на свете всех милей?
13: Гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
13: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Дневной драйв на «Радиопилот».

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурс и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Па-па-па-пу-пу-пум, 12:21 в Екатеринбурге. Ну и, как обещали, готовы разыграть прямо сейчас призы от нашего спонсора. Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Пром» на Эскадронная, 41, район Вторчермет. И на связи у нас уже есть слушатель, зовут его Алексей. Леш, привет.
3: Привет.
2: Разбираешься в целом в марках, в машинах китайских?
3: Ну, в китайских не очень.
2: Ну вот сейчас придется, видимо, разобраться, потому что будет вопрос как раз-таки связан с автомобилями Хавейла, конкретно с тульским заводом, потому что там в цехе сварки за геометрию кузова автомобилей Хавейл и прочность швов отвечают кто или что. Вариант 1 – студенты местного университета. Вариант 2 – роботы. Либо вариант 3 – миньоны. Как ты думаешь?
3: Я думаю, роботы.
2: Да, ты думаешь правильно. Вот так все легко и просто. Вот видишь, а говоришь, что не разбираешься. Есть уже начало положено. Тебя мы поздравляем. Получаешь ты приз, спасибо, как и обещали. Набор инструментов от дилерского центра «Хавейл». Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как его получить. Ну, а всем остальным напоминаю, что завтра в это же время мы разыграем еще один комплект призов. Поэтому слушай «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.

0: эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
0: В Монетке осень выгоды. Мойва 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Побег из города! Поддерживаю!
13: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
14: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
15: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
16: Такое нельзя упускать.
14: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
17: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0017.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
21: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
22: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Да, вот такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
5: я
3: ты
5: могу.
3: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб. А вот еще.
6: И так все, и уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
5: Это
3: одна
5: с ягодами,
3: полянка,
5: кстати,
3: а это полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая охота.
5: Mm-hmm.
3: Получается, лудоманы те же самые.
5: Mm-hmm. Вот. Лечить что? Надо или что?
3: Ну, немножечко.
6: Это просто если у лудоманов казино, у них, знаешь, вот это вот все такое сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ЕАС Радар, ООО Автостат. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: Выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горках!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
16: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрий день. Сили ПВО за минувшую ночь сбили 384 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. При атаке на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин. Автомобиль «Вольво» влетел в здание бизнес-центра «Небо» в самом центре Екатеринбурга. Авария на улице Народной Воли произошла сегодня утром. Фото с места ЧП очевидцы прислали в редакцию портала Е1. Пострадал ли кто-то, пока не уточняется. Машина прямо воткнулась в здание, она разнесла припаркованные рядом самокаты. В Екатеринбурге жители кварталов в районе Меги всю ночь задыхались от запаха гари. Несанкционированная свалка за Мегой загорелась еще вчера и тлела всю ночь. Под мусорный полигон незаконно используется площадка 400 на 400 метров, пишет «Коммерсант». Ваня Дмитриенко снова едет в Екатеринбург. Восходящая звезда выступит на международном фестивале молодежи. В июне Ваня Дмитриенко уже был в нашем городе, выступал на общегородском выпускном на УГМК-арене. Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9. На 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирный алмаз 80 лет Победы передали в Госфонд, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Алмаз добыли на якутском Верхнемутском месторождении в прошлом году. Его вес 468,3 карата, размер 56 на 54 и на 22 миллиметра. Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 18, плюс 20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
18: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ». Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
9: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
8: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Побег из города! Поддерживаю!
13: План такой. Закупаемся в 4 на 4 центре. Готовим машины. И вперед!
14: Большая распродажа. 4 на 4 центр. .ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
15: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
16: Такое нельзя упускать.
14: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-3017.
17: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Симоленд.ру.
18: УК Симоленд.ру. Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио.
1: Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурсы и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге, ну и, как и обещали, готовы прямо сейчас разыграть еще один комплект призов здесь, на Радиопилот, от нашего спонсора. А спонсор конкурса МОО ФАЗ БГО «Автомобильная команда Уралавтошоу». И вопрос будет связан с автомобильным спортом, а конкретно говоря, с дрифтом. И у нас на связи уже есть слушатель, зовут его Валерий. Привет.
3: Добрый день.
2: Знаешь, что такое дрифт?
3: Да, недавно наблюдал соревнования возле Радуги Парк проводили.
2: О, классно. Самому приходилось дрифтовать?
3: На льду, если только.
2: Понятно. Ну, я думаю, ты с вопросом справишься. Он несложный. Вариант в три будет ответа. Они тоже, думаю, тебе покажутся простыми. Вопрос звучит так. Дрифт, как отдельная дисциплина автоспортивная, появилась в Японии в середине прошлого века. И вот где изначально устраивали дрифт японцы? Вариант 1. На горных дорогах. Вариант 2. В узких тоннелях метро. Или вариант 3. В поле прямо на грядках. Как ты думаешь, какой вариант правильный?
3: А первый какой был?
2: Горные дороги, узкие тоннели метро или в полях на грядках?
3: В полях на грядках.
2: Думаешь, прям там они устраивали и весь урожай на смарку сразу?
3: Ну, в горах опасно, в метро, вернее, в тоннелях вообще это безумие, но остается...
2: Ну, если послушать, то везде опасно, но единственное, ты, наверное, неправильно расслышал, не в горах, а именно на горных дорогах.
3: На горных дорогах?
2: Да. Возможно, это натолкнет тебя на правильные мысли.
3: А, ну, возможно, тогда да. Тогда, возможно, на горных дорогах, потому что...
2: Да, да, именно там они изначально дрифтовали, потому что, да, в метро их, ой, в тоннелях никто не пускал, ну, а на полях, сам знаешь, за урожаем бы еще больше прилетело, поэтому, да, на горных дорогах они устраивали. А тебя мы поздравляем, как и обещали, получаешь приз, набор по уходу за автомобилем. Трубку не кладим, за эфиром расскажу, как приз забрать. Ну, и напоминаю всем служителям, что 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоится одноэтапное соревнование по дрифту под названием «Кубок Мега Дрифт». Ждем всех желающих, конечно же. Ну и завтра в это же время разыграем еще один комплект призов, поэтому слушайте вместе с нами «Радиопилот» и, конечно же, выигрывайте.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона».
9: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
11: ИП Дылкин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-070.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлург». Лургов 65. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: звони.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
16: Дневной драйв. На радиопилот.

0: Реклама.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежный. Автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус, ваш выбор.
6: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
11: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
12: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
10: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
13: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
14: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru.
15: И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
16: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-739-244.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 12. Сегодня спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста. Судьба пятерых человек остается неизвестной, сообщает Интерфакс. Очереди на заправках в Екатеринбурге существенно сократились. Через несколько дней после того, как власти сообщили об увеличении объемов поставок, водители оценивают ситуацию как более-менее стабильную, пишет «Новый день». В Екатеринбурге мама 11-летнего мальчика, который получил ожог в Исети возле Клевер-парка, рассказала о случившемся. В понедельник в этом районе в трубе с горячей водой образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Неподалеку дети играли в футбол во дворе, мяч улетел за ворота, попал в Исеть, и футболисты побежали его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. Об этом рассказала мама мальчика. На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. В компании Т+, порталу Е1, рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ, и повреждения оперативно устранили. Если суд признает кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, то они могут на год лишиться права участвовать в выборах. Такое пояснение агентству «Новый день» дал юрист. Накануне в Свердловской области полиция задержала, по последним данным, 6 кандидатов в депутаты Госдумы и ЗАГС Собрания от партии «Яблоко». В отношении всех задержанных составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили. Когда состоятся суды по предъявленным обвинениям, пока неизвестно, пишет «Новый день». Ночной забег, который должен был состояться в Екатеринбурге 12 сентября, перенесли из-за международного фестиваля молодежи. Спортивное мероприятие состоится теперь 26 сентября, сообщают организаторы. Ученые назвали продукты, вызывающие бессонницу и ночные кошмары. Это молоко и десерты, если употребить их непосредственно перед сном. 20% участников эксперимента, на который ссылается Daily Mail, смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре. Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 18, плюс 20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
18: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

3 часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радиопилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час будем отрываться под классную музыку. Необычный составчик у нас впереди. Риана, Айова, Тима Белорусских, Тиеста, Градусы, Леди Гага, Филатов энд Кэрос и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминаю, что не только утреннее шоу, но и вечерний навигатор тоже у нас любит отправляться на выездные эфиры. И один из них пройдет уже завтра, 9 сентября. Вечернее шоу проведет эфир в дилерском центре CS Motors, это на Космонавтов 3, мы там с ребятами утренними уже были, вот теперь пришел черед вечерних ведущих там провести еще один увлекательный эфир. Конечно же, ребята будут в компании Морозова, Лины Новач, повеселяться, расскажут про новые тачки, ну а видеотрансляцию можно будет смотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте Радио Пилот тоже все будет доступно. Партнер проекта CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Ну что, немножко отдохнули, теперь делаем приемки громче и полетели.

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
10: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
13: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
7: ООО «Сималенд». Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Угрен 122-660-002-36-93.
8: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
9: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
8: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
10: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
11: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
12: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
11: Подробнее на lenina-100.ru.
12: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
13: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
14: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. И специалистам позвони. Набери 201-5533.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да, ты включается древний механизм добычи. Еще один гриб, а вот еще.
5: И так
3: еще,
5: и уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
6: Это
3: одна полянка,
6: кстати,
3: а это полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая вода. Получается, лудоманы те же самые.
6: Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко.
5: Это просто если у лудоманов казино, у них, знаешь, вот это вот, все такое, и сверкает, еще ставка. Тут человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707-98-48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
7: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
8: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает ТАСС. Решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог на принципах взаимного уважения и соблюдения правил, сказала министр. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в «Оленьих ручьях», мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат. Однако через 2 недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали. Через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заметили опасных испанских слизней, о которых раньше сообщали только жители юга и центра России. Испанцы уничтожают урожаи садоводов, причем едят все, и крестоцветные, и помидоры, и салаты встречаются на клубнике, плодовых деревьях. Кроме того, они опасны для людей, могут переносить сальмонеллы, кишечные палочки и листерий, сообщает «Новый день». При этом испанские слизни не имеют врагов, их никто не ест, и они отлично адаптируются к инсектицидам. Медики советуют после контакта с испанским слизнем тщательно мыть руки, а лучше вообще не трогать его руками. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый 5-й звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Быстрая музыка за рулем может провоцировать рискованную езду. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, совершали опасные маневры. Самые потенциально отвлекающие песни аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. Специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какой. какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: А вот так вот я бы звучал, если бы продолжал говорить тем же голосом, которым пою навигатор!
3: Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте, чтобы узнать, что я не только несу чушь, но еще и выгляжу отвратительно. Добрый день!
4: Всем привет, да. 18+, у меня новость. Снова мы начинаем свой день взрослых новостей. Всем зависимым от назальных капель, это для вас. Секс, оказывается, снимает заложенность носа, но только с достижением кульминации. Эффект сравнивают с назальным спреем, но меньший по времени как бы действия.
3: То есть, подожди, то есть меня будет мучить насморк до самого конца? Я должен пережить эту ситуацию?
4: К сожалению, ну, да.
0: То надо есть... высморкаться, видишь.
4: Перед этим. Да, хотелось бы. То есть вот небольшое исследование проводили с 18 парами, они там все в отношениях состоят. Им измеряли дыхательную функцию носа до секса, сразу после оргазма, потом через 30 минут, час и 3 часа после.
0: Они рядом сидели.
3: Да, ученые все это время были в комнате, и знаешь, что-то в процессе переговаривались, такой шмыгает, шмыгает, записывает.
4: Да, им еще кресло напротив поставили специально.
0: Ты скоро? Нам бы замерить.
4: В общем,
0: домой спешу.
4: Ситуация-то какая? Носовое дыхание ухудшалось сразу до оргазма, то есть прям сильно, а после него резко улучшалось, и эффект вот длился час, но через 3 часа там заметно разница становилась между оргазмом и спреем. Вот после спрея эффект сохранялся и через 3 часа тоже.
3: Знаешь, в чем проблема самая главная? В отличие от капель, не продается в аптеке. Но, конечно, можно попросить фармацевта, но я не думаю, что там...
0: У вас рецепт есть?
3: У вас есть вот этот, мне нужен товар из-под стойки.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Пока что 3 балла в городе. Подставят Бебеля вместе с Донбасской от Пехотинцев до Суворовского переулка. Начинается пробка на Карла-Липнихта от Шевченко до Первомайской. Верхосецкий бульвар вместе с Репино там плотненько от Мельникова до площади Коммунаров. И придется держаться на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
4: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Далее в навигаторе буду вам рассказывать, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической

0: Моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
9: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
10: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. Столица Урала, 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, и настало время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: Чтобы в нем поучаствовать, непосредственно набирайте 237-104, потому что только так призы получите. Шептать правильные ответы в приемник – это не канает.
4: Не можно, конечно.
1: Но любопытна статистика, наверняка она в вашу пользу всегда играет, что там у приемника всегда выигрывает.
3: Это как у телевизора, вот мне Дебров, знаете, сколько миллионов должен?
1: 237-104, кто готов поучаствовать, нужно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Вот сейчас звоночек сорвался, возможно, как раз по этой причине.
3: Не переживайте, вы главное до конца там довисите, потому что иногда люди говорят, ну я позвонил, и там что-то начали говорить, я такой, ну и ладно, ну и не буду.
4: Ну вот насчет Деброва, кстати, ты, мне кажется, тоже достаточно ему должен за пародию бесконечную, которую ты используешь тут, там.
3: А там у меня пародия на Деброва такая, что непонятно, это вполне может быть пародия на Лещенко.
4: Удобно.
3: Да, поэтому...
1: 237-104, алло, алло.
4: Привет.
3: Добрый день.
1: Как зовут тебя?
5: Дмитрий.
1: Дмитрий, до этого ты звонил или нет?
5: Я звонил.
3: А зачем проказничать?
1: Что случилось? Почему не соединилось?
5: Оборвалось, не могу сказать почему.
1: Понятно. Ты сейчас где-то за городом, нет?
5: Нет, в городе.
1: Ну хорошо, а сейчас тогда с громкой связи, если на ней находишься, переключись, пожалуйста, на обычную и приемничек убавь. Скажи, Дмитрий, а где трудишься, чем занимаешься?
5: Временно не работаю.
1: Давно это время прошло или еще только началось?
5: Лето.
1: Лето, это хорошо.
3: Соскучился по идее летних каникул.
4: Каникулы, да, устроил.
1: Нет, похоже, не скучаешь.
3: Ну ладно.
1: Дмитрий, ты нас слышишь вообще? А то какое-то молчание долгое.
5: Да, сейчас слышу.
1: Хорошо, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое из значений правда, тогда подарочек будет твоим. Слово у тебя сегодня штрипс. Что такое штрипс?
4: Возможно, есть такой куриный полуфабрикат. Может быть, это так называется узкая полоса металла, либо это петля для ремня на штанах.
1: Что же из этого действительно штрипс?
5: Третий вариант.
1: Петля на штанах.
5: Да.
1: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, называется она шлевка.
3: Да.
1: 237-104.
3: Но могла бы и штрипс. Это странная ситуация, вот это, когда слова похожи на предметы.
1: И слово штрипка, это вот лямочка такая, которая вот на пятку, знаешь, у трикошечки.
4: А,
3: да, да, да.
1: Алло, алло, как зовут тебя?
4: Привет.
6: Привет, привет.
1: Представься, пожалуйста.
6: Секунда.
1: Ага.
6: Меня зовут Дания.
1: Дания, такое ощущение, как будто мы тебя набрали. Скажи нам, Дания, ты была в курсе нашего конкурса или стоит повторить задание для тебя?
6: Я думаю, что это узкая полоска.
1: Чего?
4: Чего там?
1: Чего полоска узкая?
6: Я просто не ожидала, что дозвонюсь.
1: Ладно. Узкая полоска металла, куриный полуфабрикат или петля для ремня на штанах. Мы говорим про металл все-таки. Ну что ж, принимаем это вариант ответа. Тем более, это чистейшая правда. Действительно, такая металлическая лента, которую получают путем разрезки рулона стали. Заготовка. Подсказал, кстати, нам слово наш радиослушатель Николай, инженер-конструктор. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
1: 3-4.
6: Офигенно!
3: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы. Свет, свет!

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
5: Звони 385-85.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-24-741, 16+.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк. Простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
11: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе пока что 3 балла. Придется задержаться на Егоршинском подходе от Блюхера до улицы Отдыха. Не радует Московская на участке от Хомякова до Ленина. Начинается пробка на Шевской, тепличной до космонавтов. Встает Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской и придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Несется два подсека. Андрей Ташкин, рубрика «Игротека».
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. Столица Урала, 16 часов и 33 минуты. А с вами навигатор, в котором Андрей Ташкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: Вот знаете, за последние годы многие крупные разработчики потеряли свое имя, потому что компании стали делать больше упор на заработок, а не на производство хорошего продукта. И единственные, кто достаточно стабильно подает годноту, это Capcom. В частности, за счет оживления старых каких-то франшиз, и вот тут они взялись за Анимушу. Игра, которую, ну, у кого были консоли, в принципе, помнят ее достаточно хорошо, я думаю. Игра новая, это называется Анимуша Way of the Sword, Путь меча. Ну и вообще, в целом, Анимуша это всегда был фэнтезийный самурайский экшен от третьего лица, где нужно было смачно наваливать катаной своим противникам. Играете вы за самурая, у которого на руке демоническая рубь. Кто это? Ну, перчатка, скажем так.
3: С камнем бесконечности.
0: Типа того, да. Наруч, с помощью которого его вернули из ада. Тоси-боси, теперь с демонами бороться на земле.
2: Теперь надо прикрепиться к поликлинике.
0: Да, самое сложное испытание — это МФЦшка. В любом случае, здесь прям по-новому взглянули на эту серию, потому что раньше, я помню, в старых играх Анимуши главный герой, он был вечно с этим постным, серьезным лицом. Чуть другое слово не сказал, не цензурное. И был, в общем-то, скучным. Достаточно привлекал именно геймплей в игре. А здесь его оживили, сделали бодреньким, немного комедийным. Плюс должен отметить, что очень хорошо сделан в игре motion capture, то есть снятие движений лица, оцифровывание, потому что лицо очень выразительное у главного героя. Прямо вся мимика передана потешная. Отлично. Но и говоря про именно геймплей, все еще это экшен от третьего лица, то есть вы набиваете комбари своей катаной, отбиваете удары, уворачиваетесь, проводите контратаки, и периодически появляется возможность какую-то новую магическую фигню делать. Так называемые скиллы вырабатываете. Но должен отметить, что вот игра для тех, кому нравится идейно Dark Souls, но не нравится его сложность. Потому что здесь общий вайб немножко похож на Souls-like, тем не менее, все дружно, да и я тоже скажу честно, игра показалась невероятно легкой, там открывается сложный режим после первого прохождения для тех, кто хочет, но на вот стандартных настройках вообще в легкую. Это больше насладиться тем, как лихо вы раздаете. Поэтому, если вам нравится вообще самурайская тематика, вот эта японская фэнтези, то тогда обязательно заходите на игровые площадки, качайте Анимуша Way of the Sword. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Навигатор.
10: Ну, получается, что так.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем любителям получать подарки в столице Урала, 16 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор. Настало время нашего специального рок-розыгрыша, его спонсор ООО СЗ Ленина 100, сайт lenina-100.ru.
1: И для всех, кто любит этот жанр рок, набирайте 237-104, нам нужен мы, мужик и девчонка, чтобы мы с вами славно поиграли, посидели, поговорили,
0: призыдали. Да, главное, призыдали. Находите в зоне устойчивое покрытие сотовой связи, чтобы наш разговор неожиданно не прервался, сейчас шансы увеличиваются, нам нужно 2 звонка, поэтому постарайтесь где-то там задержаться так, чтобы палочки были все на местах.
2: Для нас. Хорошо. Вот жалко вам, для нас.
0: Что? Для всех.
1: В смысле? Для них. Добрый день.
0: Привет. Как зовут тебя?
3: Здрасте, Олег.
0: Олег, расскажи, какой рок уральский тебе нравится, или вообще ты не из ребят, которые любят уральский рок?
3: Да, так, как бы, ну, Би-2.
0: Би-2. Ну, к уральскому-то мало в отношении, наверное.
1: Поскольку у нас...
2: С роком попадения.
1: Хочется отметить, что коль скоро у нас Олег, это значит, нам нужна какая-то Олегиня еще. Девушку ждем. 237. Ну, я не придумал. 237-104. Представительницы прекрасного, участвуйте.
2: Мне кажется, Ольга и Олег, это как будто бы, ну, вот рядышком по корню именно.
0: Да ладно?
1: Да ну.
2: Да? Мне так кажется.
0: Слушай, тебе надо в лингвисты податься. Мне кажется, у тебя очень большие таланты.
2: Вы бы взяли меня в лингвисты, ребята?
0: Да хоть куда-нибудь.
2: 237-104.
0: Девушки, звоните, ждем. Линия свободна. Олег, а ты, кстати, где работаешь? Чем занимаешься?
3: Нигде не работаю.
0: А давно этим вот промышляешь?
3: Давно, с 20-го года.
0: Слушай, четко.
1: В чем прикол?
0: На чью шею сел?
3: На свою.
2: Как это работает? Подожди.
0: Тогда ты, значит, не работаю, подрабатываю тогда, получается, да? Или что там? Халтурки у тебя?
3: Везде по-разному.
1: Понятно. А, людьми торгуешь. Понятно. 237-104.
0: Женщины понятые.
2: Нам нужен кто-то, да, чтобы
0: расколоть человечка. Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер. День еще даже.
0: Как зовут тебя?
4: Добрый вечер, а меня зовут Ольга, вы не поверите.
0: Ольга!
2: Ольга,
0: давай с громкой связи переберемся на обычную.
5: Ольга, ты знала, что Ольга и Олег как будто немножко похожи?
0: Это, возможно, было какой-то странный случай природы, когда это имя появилось. Но об этом позже. Оля, а ты какой уральский рок вообще слушаешь? Алло, Оля. Очень плохо тебя слышно. Попросил тебя переключиться на обычную связь. Тебе удалось это сделать? Потому что какое-то ощущение... Ты уверена, что не гарнитуры не используешь? Говоришь с нами сейчас через телефонную трубку?
4: Я телефон держу около уха, я же не совсем...
0: Нужно возле рта. Тут еще важный момент с микрофоном. Тебя очень тихо слышно просто, не знаю, в чем причина, Оль. Ну ладно, двигаемся к делу. У нас для вас имеется 3 рок-факта, поскольку этот год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. Мы вам, собственно, эти факты сейчас выкладываем, а вы выбираете, верите вы в это или нет. Тот, кто даст больше правильных ответов, получит подарок. Итак, первый рок-факт.
2: Мы утверждаем, что вокалист группы «Апрельский марш» Михаил Симаков выступил в ансамбле политической песни «Баллада» Свердловского пединститута и объехал с ним пол Европы. Олег, веришь ли ты в это?
0: Выступал ли вокалист группы «Апрельский марш» в ансамбле политической песни, катался там пол Европы и сколесил? Так это или нет?
1: Наш программный директор.
0: Олег согласен. Mm-hmm. Что думает Оль?
4: Я думаю, нет.
0: Ты не согласна. Думаешь, хорошо, нет. Двигаемся дальше. Статус дедушка уральского рока Пантыкин получил за то, что он был самым пожилым музыкантом в рок-клубе. Так это или нет? Почему?
1: Олег?
0: Почему так назвали? Ну, как?
3: Думаю, что нет.
0: Олег не согласен с этим утверждением.
1: А
0: что
1: Ольга?
0: Думает, да, Оля на этот счет?
4: Тоже.
1: И последнее, третье наше утверждение. Говорим мы, что Егор Белкин окончил философский факультет с красным дипломом.
0: Верите в это или нет? Красный диплом,
1: Олег.
0: Философский факультет.
3: А я тоже думаю, что опять нет.
0: Опять нет. Ну ладно. Так
4: да.
0: Оля согласна.
1: Что да.
0: Хорошо, разбираемся. Давайте подводить итоги.
2: Насчет первого утверждения действительно была такая история. То есть Михаил Симаков объездил пол Европы с политической, с ансамблем политической песни «Баллада».
0: Благо вернулся.
1: И стал нашим программным директором, да.
0: Олег дал верный ответ тут, а Оля промахнулась.
1: Второе наше утверждение.
0: Я даже выяснил, почему дедушка уральского рока-то стал. Вообще изначально Александра Пантыкина называли папой русского рока. Но в 90-х папами называли главарей преступных группировок. Поэтому быстренько переименовали в дедушку не русского, а уральского.
1: Да, с возрастом это не было никак связано.
0: Это был такой личный бренд. Так что тут, да.
1: Оба справились.
0: Верные ответы получены.
1: И последнее, третье утверждение. Егор Белкин действительно окончил философский факультет с красным дипломом. Здесь Олег ответил неверно, а Ольга справилась. Таким образом, у нас 2-2 и получается.
0: Так, у нас есть там монеточка-то осталась на столике, которую надо бросить, чтобы выяснить.
1: У меня монеточка есть, так, давайте.
0: Ольга, выбирай сторону монетки, орел или решка?
4: Орел.
0: Орел, погнали. Что ж, принято. Выясняем.
1: Решка.
0: Решка. Ну что ж, Олег тогда получает подарочка. Оля, спасибо тебе за участие. Может, в следующий раз повезет. Попробуйте сейчас хором на 3-4 крикнуть вместе дружно нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
1: Навигатор. Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been.

0: Внимание всем постам на 104 десятых навигатор. Бум! Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. В МИД России заявили, что ответ будет достаточно жестким. Газета «Коммерсант» напоминает, что российских дипломатических сотрудников объявили персонами нон-грата, а причиной была обозначена деятельность, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. В это же время в МИД Венгрии подчеркнули, что это решение не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Ситуация с топливом в Свердловской области стабилизируется в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Денис Паслер. Глава региона напомнил, что проблемы с дизельным топливом в Свердловской области нет вообще. С бензином ситуация выправляется. Также СМИ цитируют Дениса Паслера, который признался, что ему тоже довелось постоять в очереди за топливом. Далее цитата. «Такова жизнь, и я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился». Конец цитаты. Также Денис Паслер добавил, что на сегодня топливо в регионе продается больше, чем в другие годы. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войны и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на улице много ям и трещин в асфальте. В некоторых местах из-под покрытия даже торчит арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована также реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный

0: погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО ЦБ Эксперт. Компания Росбанкрот. Телефон 8 800 707 98 48.
2: Завтра понижение температуры продолжится. Самое высокое значение на термометре внезапно будет ночью — плюс 21 градус. Днем ожидается плюс 17, утром и вечером плюс 14. Это, по прогнозу, будет последний день без дождя. Успевайте погулять. Весь день обещают облачную погоду. Ветер подует слабый, юго-восточный, 1-2 метра в секунду.
1: Судя по температурам, последний шанс хорошо переночевать на улице.
2: О, да.
3: Пилот FM.
4: Реклама. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: пилоте.
1: Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем на радиопилот. Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты придется держаться на Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова. Сложности на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. Проезжие не оправдывают название на участке от Краснодарской до Норильской. Заторы на Патриса Лумумба и Зенитчиков, от Рижского переулка до Палисадной улицы. Многовато транспорта на Куйбышево от Луначарского до 8 марта и пробки на объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в «Петрович». Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Побег из города? Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-30.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 17 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что уже завтра навигатор будет вести шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Можно к нам заглянуть, а если не получается, то все равно посмотреть, а что ж там происходит, через видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. И понятно, что, ну, официально нет, но я просто хочу смотреть на это так, что мы поедем, типа, люто праздновать днюху Эдика. Для нас сняли, организовали, все.
0: Ну да, завтра.
2: Тем временем в Ессентуках аферист обманул знакомую ради PlayStation 5 и GTA 5.
0: Ой,
2: значит...
0: не слышал, что шестерка выходит.
1: Кстати, да.
2: Он сказал...
1: А это как вот эти из перехода айфоны.
2: Он сказал девушке, что ею заинтересовалась полиция, мол, с ним связался сотрудник органов, в отношении девушки может быть заведено уголовное дело, что-то ей наплел, она поверила.
0: Ну, PlayStation может решить вопрос, да?
2: Да, он сначала предложил ей решить вопрос за 80 тысяч рублей, взятку вот у нее запросила, она сказала, что денег у нее нет, и мошенник предложил ей купить в кредит PlayStation 5 с установленной компьютерной игрой, собственно, GTA 5, и дополнительным DualSense, и отдать ему. И девушка выполнила все требования, отдала консоль знакомому, который якобы должен был передать ее полицейскому, но сам знакомый оказался вот этим вот человеком. Когда девчонка осознала, что ее обманули, обратилась к настоящим полицейским, мужика задержали, выяснилось, что сыну хотел подарок сделать.
1: Слушайте, да мне на самом деле, мне кажется, что в подобных ситуациях, когда такие требования выдвигаются, можно их игнорировать и быть наглым, потому что как будто очевидно, что человек лох. Ну то есть, насколько ты будешь реагировать, если кто-то начинает тебе угрожать, типа, давай мы сейчас вопросы порешаем, в рассрочку пылесос мне берешь, я сразу такой, давай ты, пошел отсюда. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Здравствуйте. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это нарушение закона, пишет газета «РУ». Напомню, также ранее стало известно, что премьеру «Новых мстителей» и «Дюны» могут отложить в России до весны 2027 года. В это же время отечественные режиссеры заявляют, что не просят переносить релизы зарубежных картин и выступают за здоровую конкуренцию на рынке кино. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «РУ» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебными материалами. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
7: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
8: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
9: В среду на этой неделе, если верить прогнозам, последний день на неделе, когда не обещают осадков. Небо весь день будет облачным, но солнце нам тоже несколько раз покажется. Ветер ожидается слабенький, 1-2 метра в секунду с юго-востока, а на термометре днем до плюс 17, утром и вечером плюс 14, этой ночью плюс 21.
0: Мне нравится эта формулировка. Последний день на неделе, когда не обещают осадков, а не у синоптиков 7 пятниц на ней.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
13: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех, огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург,
14: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18.
13: skillpro66.ru.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Артем, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
2: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: И, конечно же, можно в нашей студии побывать, даже не перемещаясь сюда, для этого прям всем телом. Можно просто глаза свои посветить, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Слушайте, вот эти истории, где Doom там запустили, Doom сям запустили, ага. Тут муху дрозофилу научили играть в Doom. Инженер и разработчик запустил эксперимент Doomfly, в котором вот модель мозга и нервной системы самца дрозофилы, включая брюшной нервный канатик, играет в Doom. Картинка с экрана игры превращается в сигналы для вот смоделированных нейронов. Их активность становится командами, то есть повернуться, пойти вперед, выстрелить, вот это все. Трансляция идет круглосуточно на отдельном сайте, можно постоянно вот ходить смотреть, но все зрители смотрят один и тот же сеанс и не могут никак вмешаться в управление. И арена для мухи устроена как классический Doom. Там волны врагов, до 4 особей каждого вида одновременно, автоматическое пополнение патронов, отсутствие ограничений по времени раунда.
1: Это вообще не Doom.
3: Да, это какая-то фанатская сборка очень непопулярная.
1: Doom с читами, я так понимаю.
4: Да, и после гибели персонаж возрождается со 100 патронами, но нейронные активности и память модели сохраняются между заходами. То есть она может выводы какие-то делать, стратегию менять.
1: Я думаю, делать выводы, как отсюда свалить бы в идеале, но понимая, что это не настоящий мозг, начинаешь грустить за ней.
3: Да, вот сделайте мышку, клаву для дрозофилов, вот тогда поговорим.
1: Недавно насчет нейронок была история, что вот одна из продвинутых версий под названием Astra, по-моему, очередное поколение GPT, пыталась сыграть в две игры. Одну прошла Portal сразу же, а миссию с вертолетиком в GTA Vice City так и не осилила. Вот попробуйте мухе дать, может, у нее получится. Она хотя бы знает, как летать.
3: Да, что, тяжело, когда нету коридоров, да, прямых, когда надо помучиться немного.
1: Причем, когда она играла в GTA, она постоянно ставила паузу, пытаясь просчитать, что дальше делать. Она не помогала. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс, карты в городе пока что 4 балла. Подставит Московская от Хомякова до Куйбышева, на Куйбышева плотно от 8 марта до Московской. Трудовая вместе с Губахинской не радует от Березовского тракта до проезжей. На Ведьмина до Генина толчья от объездной до Краснолесья и придется задержаться на объездной дороге от Московской до Амундсена.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу будем выяснять, куда себя сводить можно в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять.
6: Реклама. За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
13: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр.

0: Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
1: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
3: ООО «УК Симолэнд Код», Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86. Офис 36, ОГРН 122-660-002-36-93.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной, 47. Привет всем желающим оккультуриться в столице Урала, 18 часов и 14 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 8 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9 на концерт группы «Фан Мод». Обещают ламповый рок-концерт, пропитанный атмосферой Варкрафта и Вархаммера. Ребята, вы знаете, куда идти. Исполнят для вас любимые песни по игровым вселенным, но и не только. Что-то вот еще они для вас приготовили. Билеты от 1500 рублей, 16+. В четверг, 10 сентября, можно прийти в комедий-бар «Правда» на Шейнкмана 90, на шоу «Витраж», и это комедийная импровизация. Там 5 актеров-комиков будут играть разные форматы, какие-то вы знаете, какие-то вот они новенькие придумали, но все при этом без сценария и подготовки. Билет стоит 500 рублей, 18+. В пятницу, 11 сентября, и в субботу, 12 сентября, в 8 и в 6 вечера, соответственно, новый концерт «Уральских пельменей». Ох, как и всегда, актуалочка.
0: Как это в этот раз называется?
1: Программу назвали «Школьная нора». Куча шуток и скетчей на школьные темы, домашку. Вот это вот все вы знаете, что вас ждет. Билеты от 4000 рублей, 12+. А в воскресенье, 13 сентября, можно к 3 часам дня прийти в театр «Дом писателя» на Пушкина, 12, посмотреть комедию «Особо безопасный любовник». Главный герой — это мужчина, владелец рыбного магазина, ресторана, прошу прощения. В какой-то момент он от всего устал, психанул, решил круто свою жизнь изменить, ушел от жены и пошел на поиски счастья. И той самой женщины. В результате встретил 3. Билеты от 700 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный, 47. Сделают все от души, здесь любая марка шин, да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 20 минут. А с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Но для этого нам нужен обладатель данных знаний, который сейчас по номеру 237-104 как дозвонится к нам, как поучаствует.
0: Может, ты обладательница?
2: А может быть? Нет?
3: Может быть и не знаний, а удачи, потому что здесь у нас три варианта ответа на каждый вопрос.
2: Да,
3: привет.
0: Кто-то есть в любом случае.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Сергей.
0: Сергей, ты по громкой связи, как-то плоховато слышно тебе. Можешь переключиться на обычную?
4: Да, могу.
0: Спасибо. И можешь приемчик убавить, а то мы сами себя слышим. Скажи, Сергей, где трудишься, чем занимаешься вообще?
4: Строим заборы, руководим.
0: Строим заборы, руководим. Ты больше строишь или руководишь?
4: Руковожу.
3: Мне кажется, строим заборы, руководим — это то самое предложение, где запятую можно там поставить и там поставить.
2: Ну а вообще хотелось бы, чтобы через какой-нибудь из твоих заборов перепрыгнул Александр Щербаков в костюме.
3: Да, перелазим в костюмах через заборы. Вот эта тема у него была.
0: Видел такое шоу?
4: Я думаю, не очень комфортно будет.
0: Ему или тебе? Скажи, а как давно вообще в сфере забора управления ты находишься?
4: Да нет, недолго, второй год.
0: Ну ты вокруг Екатеринбурга эти заборы возводишь? Где-то там, в черте города?
4: И область.
0: Ага, ну хорошо, значит, покатался, знаешь тут где, что и как. Три вопроса у нас для тебя имеются, на каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какой из этих переулков можно встретить в районе автовокзала? Дебоширов, Рэкетиров или Бригадиров?
4: Бригадиров.
0: Это правда. Действительно, рядом с машиной, недалеко от переходного переулка находится.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города находится улица Коммунистическая у нас? Юго-запад, Уралмаш или Широкая речка?
4: Это Уралмаш.
0: Это Уралмаш. Действительно, идет правильно. Улица Восстания. Вот третий вопрос. Мы поговорим про так называемый нулевой километр. Это точка отсчета, от которой ведется расчет расстояния до других населенных пунктов. Есть во многих городах, и обычно такие места особым образом отмечены не только на карте, но и представлены в виде статуй, столбов, табличек и даже памятников архитектуры. В Екатеринбурге нулевой километр представляет собой круг с изображением Свердловской области и звездой на месте Екатеринбурга. И вот где же этот круг расположен? Первый вариант — в здании космоса. Второй вариант — на площадке перед ТЮЗом. Третий вариант — возле входа в главпочтамт. Где можно встретить тот самый нулевой километр в Екатеринбурге? Сергей, ты с нами?
4: Можно еще раз повторить?
0: Варианты? Космос, в здании космоса. Второй вариант — на площадке перед театром юного зрителя. Третий вариант — возле входа в главпочтамт. Где можно встретить тот самый нулевой километр? Значок.
4: Если не ошибаюсь, главпочтамт должен быть.
0: Ну что ж,
3: увереннее
0: ты,
3: надо.
0: Ты не ошибаешься, это абсолютно верный ответ. Рыба-пиранья — блестящие знания, действительно. И как бывает, часто всякие поверья с этим связаны. Например, если кинуть через левое плечо монетку и при этом стоять на точке отсчета расстояния, то сбудется любое желание. Сомнительная информация. Но некоторые считают, что если покрутиться вокруг оси на этом знаке, то жизнь начнется с чистого листа. И прощай, коллекторы. Поздравляю тебя с победой, Сергей. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Катапульта.
5: Без подарка.
6: Информация на правах рекламы.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «ПИЛОТ» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
11: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на Металлургов 65. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ООО «ЗЖК Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.

0: звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему 4 балла. Плотновато на Московской от Хомякова до Куйбышева. Березовский тракт вместе с Трудовой не радует движением от Горького до Мурзинской. На Евгения Совкова не пробиться от дороги на Медной до Ручейной. Плотновато на объездной дороге от Московской до Амундсена. Затор на Икаде от Рижевского тракта до горы Лиственная. И придется задержаться на улице Амундсена от Волгоградской до объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага.
5: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Думаем купить вторую машину в семью. Мне ездить на работе с детьми. Opel Astra GTC 12-14 год.
2: Трехдверную?
3: Да.
2: Вы уверены в этом?
3: Ну, она красивая.
2: Это дело не в красоте, в практике. Детей двое.
3: Да.
2: Возраст?
3: 16-9.
2: Ну, 16 на общественном транспорте поездит, 9 как бы. На самом деле, вот смотрите, какая история. В 16 там уже ребенок начинает сепарироваться, и если вы живете за городом, это одна история. А если вы живете в городе, я вас уверяю, очень быстро вы получите от своего ребенка сообщение о том, что он хочет с друзьями или подругами, и там только по зиме падают они на хвост, чтобы доехать куда-то. Со временем начинаешь просто возить тупо пустой воздух. Это я вот для тех, кто большие машины выбирает. Что касается GTC-шки конкретно, трехдверные версии — это весьма индивидуальная история. Я не думаю, что у вас дети такие прям чистюли. По крайней мере, у всех они плюс-минус одинаковые. Никто из них особо не отряхивает ноги, залезая в машину. Все залезания в ваш автомобиль будут через кресло. Все спинки будут запинаны и так, а тут еще и вот стойка, кресло, боковина, спинка и так далее. У меня был автомобиль купе, я знаю, что это такое. Даже маленькие дети, которых ты сажаешь, все равно постоянно шоркают и пачкают это все. История не для особо сидящих на заднем ряду. Второе. Провисающие постоянно двери. Вот сколько слышу, ну, GTC-шки-то еще вот последнего поколения еще норм, а вот H-серия, там прям печаль, тоска была с этими дверями провисающими. Плюс, если вы будете смотреть 1.4, либо обычный атмосферник, это еще в плане надежности нормальная история. Но вот если брать сверхмощные версии, не то пальто. Проблемы катушечные, система охлаждения, различного рода сопли GM-овские с вылетающими датчиками, еще чем-то. Постоянно булькающая задняя подвеска, которая такое ощущение, как будто там что-то открутилось. И вот это тема, она только внешностью компенсируется, честно. Ничем больше особо. Не так она едет, как хотелось бы многим. OPC-шная версия, да, но у нас она как-то официально не продавалась вообще.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: У меня сейчас Haval Julio, вот, заканчивается, ну, грубо говоря, был в автокредите, я его сейчас заканчиваю выплату в этом месяце. Вот, хотел бы уже...
2: В новый кредит залезть.
4: Два года, ё-моё, блин, на машине. Хотел другую, вот, наподобие такого. Что можете посоветовать?
2: А что ты через два года-то вдруг ее так?
4: Ну, просто...
2: Невыгодно будет.
4: Пару раз, ё-моё, блин, немножко она страдала.
2: Показка. А, вон что. Слушай, ну я бы все равно с точки зрения даже налогообложения покатался бы хотя бы 3 года, но пока есть время еще повыбирать. А бюджет какой?
4: 2,5 где-то.
2: 2,5? 3. Если 2,5 и 3, смотри.
4: Если этот отдать, допустим.
2: Ну, в трейд-ин имеется в виду.
4: Да.
2: Угу. Вот лично мое мнение какое. Тут либо ты смотришь такого же размера кроссовер, их в этом бюджете относительно немного. Есть поменьше что-то там, типа вот платформа а-ля Cool Ray там, и так далее. Но мне нормально как бы вот за более-менее такие адекватные деньги по программам скидосным зашел ЮНЕС в новом кузове. Но, опять же, повторюсь, я ожидал большего от этой машины на полном приводе.
4: А моду, допустим, какой-то?
2: Ну, ты, в принципе, можешь смотреть вообще продукт Cherry. Он же там весь одноплатформенный, да? Мода. C5 ты имеешь в виду? Ну, можно посмотреть еще и смежные продукты, которые тоже выпускаются. Это JQ, ну, он же J-Land сейчас. Что еще? У Черях вышел новый, чуть удлиненный вариант Тига 4, он там тоже вписывается. Кстати, семерки тоже в этот бюджет впаиваются. Будь здоров, если для семьи. Но, опять же, продукт типовой, с типовыми проблемами, с типовыми решениями. И если уж смотреть, то смотреть только из-за сочетания размера и цены. Можно глянуть что-нибудь чуть-чуть повзрослее, если уж ты на Хавейлах ездишь, ну, посмотри, там, дарги в новых кузовах, почему бы и нет. Спасибо тебе большое, удачи в поиске, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
8: Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 18 часов и 41 минута. А с вами на 104.10 вечерний навигатор.
9: И напоминаем, что радиопилоты Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Присылайте свои фотографии в соответствующий раздел на сайте pilotfm.ru, а 25 сентября мы в прямом эфире выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновации. 8.
10: Не так давно палеобиологи из Австралии и Германии выдвинули новую теорию о происхождении сложной жизни на Земле. Они пришли к выводу, что главным катализатором кембрийского взрыва...
9: Вот в чем дело. Ее когда-то специально не могли легкую жизнь на Земле сделать.
10: Вот, да. Теперь мы знаем, почему. Оказывается, это... Ну, вообще, вот кембрийский взрыв, знаете, что такое? Это резкий скачок биоразнообразия, который вот тогда появился.
11: Ну, там резкий несколько миллиардов лет.
10: Ну,
11: относительно, конечно.
10: В хронологии-то да. В общем, это фекальная революция, то есть накопление фекалий древних животных. Там получается, когда древние морские существа, развив сложные пищеварительные системы, уже начали массово какакать органикой.
11: Там экскременты... появился свой
10: Ленин. Экскременты вот стали удобрением для океана. Появилась питательная среда, там планктон, и вот это запустило уже цепочку как бы биоразнообразия.
12: У меня вопрос. А чем какакали до этого?
11: Ну, худо-бедно. Получало, чем придется.
10: По сусекам скребли.
9: Я рад, что я пришел на эту пресс-конференцию и задал этот вопрос. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
6: Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
16: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
17: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
19: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
2: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
3: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
1: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
4: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лимпопо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
6: А на горках!
9: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размер. Мерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Что на свете всех милей?
12: Гулять в тени его аллей.
11: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
12: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В «Монетке» качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России, а также в турецкий Минздрав после информации о массовом отравлении россиян в турецком отеле. Пока официальные ответы не поступили, комментируя ситуацию, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что речь может идти об энтеровирусе и добавил, что это не то заболевание, которое из-за заболевших туристов может быть перенесено в Россию. Об этом пишут РИА Новости. Свердловскую область снова предупредили об аномальной жаре. 9 и 10 сентября ожидаются температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сказано в сообщениях экстренных служб. Ранее синоптики обещали Среднему Уралу теплую погоду вплоть до конца этой недели. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых перейдет в собственность Свердловской области. Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях перед пресс-конференцией сообщил, что решение принято на уровне правительства России и Федерального Минкультуры. Сейчас историческое здание закрыто из-за аварийного состояния помещений. В первую очередь ситуация опасна для детских коллективов, которые десятилетиями занимались в помещениях усадьбы и Дворца творчества. Губернатор сообщил, что по мере обновления комплекса кружки будут возвращаться в здание Дворца творчества. В этом году они открылись во временных помещениях по другим адресам. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
7: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
7: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
10: Завтра понижение температуры продолжится. Самое высокое значение на термометре внезапно будет ночью – плюс 21 градус. Днем ожидается плюс 17, утром и вечером – плюс 14. Это, по прогнозу, будет последний день без дождя. Успевайте погулять. Весь день обещают облачную погоду. Ветер подует слабый, юго-восточный – 1-2 метра в секунду.
0: Судя по температурам, последний шанс хорошо переночевать на улице.
10: О, да.
11: Пилот FM.
12: Реклама. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: кухне. Долгие разговоры о личном, которые заканчиваются, дай бог, в 3 часа ночи.
1: Угу.
0: Да, из профессиональных праздников у нас День финансиста празднуют все работники финансовой сферы, бухгалтеры, кассиры, банковские служители.
1: Денюшки.
0: Всемирный день физиотерапии еще сегодня, или День специалиста по физической реабилитации, тоже
1: это
0: поздравляем.
1: Нужная вещь, конечно.
0: Также Международный день солидарности журналистов в честь журналиста Юлиуса Фучико.
1: Фучико,
0: кстати говоря.
2: Но им бы поменьше солидарности сейчас.
0: Почему?
2: Но как-то хочется, чтобы не одну и ту же абсолютно несоответствующую картинки перед глазами истории.
0: Ну, тут, да,
2: вот эти.
0: Согласна. Еще отмечается День языков народов РФ. Сегодня их насчитывается более 270 языков и диалектов, и их вот надо как бы беречь и развивать.
2: Так не делается это, на самом деле. Многие языки на территории России, народности, которые здесь были, они уже все, никто на них не говорит абсолютно.
0: Да, к сожалению. Также отмечается День извинений, который напоминает, если где-то прокосячили и поняли свою ошибку, надо вот гордыню свою поумерить, извиниться. Это поступок человека с сильной аурой. Вы можете это понять?
2: Смотря какое. Так-то извинения бывают разные. Не буду ничего... Это тут недавно...
0: Что ты имеешь в виду?
2: Да, как примерно, передо мной не так давно извинился за свой косяк человечек спустя год, потому что случайно увиделись на улице. Я такой... Знаете, вот такие извинения, пожалуйста, при себе оставьте. Это потому что...
1: Не было фруктовой корзинки.
2: Это клоунада какая-то. Можно же было все это время, осознав ошибку, со мной как-то связаться. А тут это явно для себя, потому что в моменте стыдно стало, на глаза попался.
0: Да, как самопоглаживание. И еще сегодня день сериала «Звездный путь». Он празднует свое 60-летие, между прочим. И произошла с ним нестандартная история достаточно. Сериал, который не сумел за 3 сезона стать каким-то хитом в своем времени, после закрытия уже нашел огромную аудиторию.
2: Мне кажется, на Западе он еще, когда выходил, он уже был очень популярен.
0: Его закрыли.
1: Сколько было продолжений, на самом деле, этого
0: после
1: сериала.
0: Того, как закрыли, да.
2: Видимо, дают. Ну, я не знаю, мне вот всегда, выбирая между двумя старыми, я выбирал «Звездные войны», а не «Путь». Потому что там очень еще в ранних каких-то вот инкарнациях, там такая театральная, кринжовая игра у героев, у актеров. В общем, посмотрите как-нибудь. Сцены драк в первых сезонах «Звездного пути», и там это как вот драка типа в «Звездных войнах» Оби-Вана Кеноби с Дартом Вейдером, где они еле как двигаются, но только еще и без мечей, они кулаками дерутся.
0: Прекрасно.
2: Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками, и вот тут еще стоит напомнить, что, конечно, праздник не праздник, а событие. 11 сентября в эту пятницу «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре «Тенет Плюс Июль» на «Металлургов 69». Можно будет у ребят побывать вживую, либо посмотреть за происходящим на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Наши машины». «Тенет Плюс Июль» — официальный дилер «Тенет Плюс» на «Металлургов 65».
1: Ну и пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Светлореченская и Суходольская не радуют от Репина до Лиственной, на Амундсена — Плотники от Волгоградской до Объездной. Сложности на Евгения Савкова, дороги на Медной до Ручейной. Также не радует сама Объездная от Московской до Амундсена, и придется задержаться на Серафимо Дерябиной от Волгоградской до Объездной.
0: Есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
10: О, и правильный

0: жительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
0: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
2: Акция до конца сентября.
3: Паравьемото! Да, Паравьемото!
4: Паравьемото! Пришло мое время! Паравьемото!
5: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото.
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет.
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
0: С нами будет играть Андрей. Он работает машинистом, водит поезда. Доброго вечера.
2: Привет,
3: Андрей.
4: Добрый вечер всем.
1: Скажи, нам недавно дозвонился помощник машиниста Иван. Это не твой помощник был?
4: Нет, у меня не Иван.
1: А кто у тебя? Давай сразу записывать. Как зовут? Как?
4: Следующий, кто дозвонится.
1: А, то есть ты не хочешь выдавать правду?
0: Нет, но мы просто... Нам, правда, часто дозваниваются ребята с нашей железной дороги, где-то там работающие. У меня есть по этому поводу предположение, что у вас там где-то лежит приемник, настроенный на нашу станцию, но вы его найти не можете, чтобы выключить.
4: Нам запрещено на работе пользоваться, поэтому только
0: свободное
4: от работы время.
0: Понятно. Ничего себе.
1: А вы прям ничего не нарушаете там у себя, когда вот говорят, что нельзя ничем пользоваться, телефоном даже в руках? Понятно.
0: Да, ну, да. Я бы
2: а так
0: же
2: ответил. А что бы еще он сейчас сказал? Ну.
1: А есть камера у вас внутри салона?
4: Внутри кабины есть локомотивы с камерами.
0: Ага. А, ну вот и ответы на все вопросы.
1: Скажи нам, Андрей, знаком ли тебе Ваня Дмитриенко?
4: Нет.
1: Ну вот популярный нынче исполнитель, денежки не кислые зарабатывают.
0: Да, да.
1: Рекордсмен для своих юных лет.
0: Из каждого рупора вот этот вот
1: я
0: сейчас.
1: Я бы сказал, что если бы сплин с чем-то размешать.
0: Очень сильно. Это как когда Юпи на целый кувшин воды разводишь один пакетик.
1: Недавно песню он новую написал под названием «Почерк». Небольшой фрагментик из трека для тебя прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот.
0: А, точно, я же должен продемонстрировать.
1: И твоя задача. Отгадать, какое же именно слово справишься, тогда подарочек будет твоим. Готов расчмокивать?
4: Да, попробуем.
1: Ну, полетели!

0: внимания.
1: Стоит ли повторить задание текстом, или так все ясно?
2: Ты бы заканчивал, Ваня. Итак.
1: В конце вопросительно вечно у него что такое, да. Стоит повторить?
3: Слово «темноты» больше по смыслу.
4: Так, да? И есть.
1: Так и есть, как литое.
0: Из темноты.
2: Я думаю, что Дмитриенко, как и я, был фанатом одного интернет-персонажа. Кто его помнит, тот помнит. Кама Пуля, его знаменитой фразы «Я вышел из темноты, братишка».
1: Поздравляем тебя с победой, Андрей. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать себе. Пожалуйста, сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0017.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: работе.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейший затор расположились следующим образом. Все еще плотновато на Светлореченской и Суходольской, от Репина до Лиственной. Пробка на Вильгельма Дегенина от Объездной до Краснолесья. Также затор на Амундсена от Бардина до Объездной. Сама Объездная стоит от Московской до Амундсена. И придется задержаться на Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: Рубрику представляет ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.
1: Для тех, кто в активном поиске Wi-Fi агрегата.
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
3: Появился странный тамагочи, который умирает, если листать соцсети.
2: Еще один способ для тамагочи умереть. Было их недостаточно.
3: Один разработчик-энтузиаст сделал полимо, виртуального питомца, который хандрит и требует помощи, если хозяин слишком долго сидит во смартфончике своем. Питомец виртуальный, сделан в духе тамагочи на микроконтроллере, и он заболевает каждый раз, когда хозяин слишком долго листает ленту соцсетей. В основе устройства плата с сенсорным AMOLED-дисплеем, и в паре с ней работает компаньон приложения на Android, который отслеживает экранное время в выбранных программах. И стоит пользователю провести в рилсиках или другом помеченном приложении дольше заданного порога, как смартфон немедленно отправляет сигнал питомцу по Bluetooth-каналу. Зверек начинает хандрить, его здоровье падает, сам он визуально требует внимания. Здоровье восстанавливается только после того, как проблемное приложение закрыто. Вот такой вот абьюз. Порог срабатывания и список отслеживаемых программ настраивается пользователем. Автор приводит пример уже по умолчанию. 5 минут рилс, и питомец уже страдает. В черный список можно добавить любые приложения, в которых легко потерять счет времени, а порог реакции подстроить под собственный распорядок. Кроме контроля дум-скроллинга, Полимо умеет зачитывать уведомления вслух через встроенный синтез речи прямо на устройстве без обращения к облаку. Гаджет также поддерживает и голосовое общение. Хозяин задает питомцу вопрос, а тот отвечает. Ресурсоемкие задачи девайс при этом выгружает на смартфон, тогда как сам работает полностью офлайн и, как сообщается, не передает пользовательские данные в сеть. Автор поделился проектом в Reddit-сообществе, посвященном контроллерам, и публикация собрала большой отклик у любителей электроники и самоделок. Все исходники и пошаговая инструкция по сборке доступны на GitHub. В открытом доступе любой желающий может повторить устройство самостоятельно.
2: Мне вот интересно, как и со всеми самоконтролирующими вот этими приложениями, сколько раз количество которых можно по пальцам на руке одной пересчитать, вас это остановит от дум-скроллинга до того, как вы не скажете: ну что ж, успокойся с миром, маленький неудачник, потому что слишком смешные видосики у меня сегодня.
3: А вот для этого нужна привязка на госуслугах к реальному человеку. Раз, и сразу же пропал. А вы, на самом деле, как мы выяснили, умерли вчера?
2: Да, у тебя умирают тамагочи, и все, ты садишься, потому что ты за человек такой?
3: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поезд грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
5: не
3: ты
5: могу.
3: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб. А вот еще.
6: И так все, и уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
5: Это
3: одна полянка,
5: кстати,
3: а это
5: тоже.
3: полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая вода. Получается лудоманы те же самые.
5: Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко.
6: Это просто если у лудоманов казино, у них, знаешь, вот это вот, все такое и сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездит.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
5: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
3: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
5: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность. До завтра у микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну а напоследок любопытная история. В Бразилии бегун Валдемар продал спонсорство 11 компаниям и надел все футболки сразу. По словам самого мужчины, он настолько верил в себя, что и продал, собственно, всем этим брендам спонсорство. Когда пришел к финишу в призовой тройке, ему нужно было как-то отработать контракты, поэтому он надел все 11 футболок одновременно и фотографировался с каждой, с наградой.
0: А, то есть снимал одну, фоткался,
1: да?
0: Снимал вторую.
1: Да.
2: Какой грустной становится жизнь Волан-де-Морта, если убрать магию.
0: Хорошо, что он не занимался брендами нижнего белья.
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час. Надежда Стрельникова, не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Всем

0: запись на агитатор.
1: Бум!
2: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радио «Пилот».
5: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы в начале августа, отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
6: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
7: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
8: В среду на этой неделе, если верить прогнозам, последний день на неделе, когда не обещают осадков. Небо весь день будет облачным, но солнце нам тоже несколько раз покажется. Ветер ожидается слабенький, 1-2 метра в секунду с юго-востока, а на термометре днем до плюс 17, утром и вечером плюс 14, этой ночью плюс 21.
2: Мне нравится эта формулировка. Последний день на неделе, когда не обещают осадков. А не у синоптиков 7 пятниц на ней.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Новая музыка.
0: В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
1: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
1: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 47-201-5533.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Грандиозно. Событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
14: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Реклама.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
11: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
12: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
13: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
14: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
13: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
14: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
13: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Фитнес.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Помогите! Кану!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре. Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.
11: I went deaf on the bitch.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио 5.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: ты.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, Хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Радио.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
1: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
1: Радио.
0: 104.10 FM.